0: Когда ты кашляешь, как старый трактор? Когда Мокрота решил остаться надолго? Бро, пора звать Ламбратин! Ламбратин – не просто муколитик. Ламбратин – это генеральная уборка для твоих легких. Разжижает, выгоняет, отпускает.
1: О, вот это другое дело.
2: Ламбратин, выдохни с кайфом и не забудь спросить в аптеке.
3: Ты создаешь красоту, наполняешь мир гармонией и светом. И твое здоровье – это твоя сила. Линдовид для женщин – это баланс витаминов и минералов, который помогает тебе сиять каждый день. Витамины группы В и А, биотин, железо и цинк. Красота и здоровье кожи, волос и ногтей. Энергия, легкость и хорошее самочувствие. Будь в гармонии с собой. Линдовид для женщин – твой источник красоты и энергии. Спрашивайте в аптеках вашего города.
4: Оё дард ба наздикони шумо нороҳатӣ эҷод мекунад? Фавран ғамхори хеш. Малҳами Пердифен Активро истифода баред. Формулаи малҳами пуртаъсир зуд ба буфтаҳо ворид шуда, дардро сабук месозад. Азизони шумо бо ин малҳам дубора аз зиндагӣ лаззат мебаранд. Ғамхори шумо ин малҳами Пердифен Актив.
5: Сифил агар шавад бемор, хаста бошад ва афгор. Ашки чашмаш шаш қатор, бозӣ накунад зинҳор. Хобакаш шавад душвор, таб кунад ногаҳ бисёр. Падарону модарон, Пердифен шавад дармон.
6: Пардифен Беби ва Пардифен Китс – джуз и хамеша гей рузгори модарон. Суспензия Пардифен Беби ва Пардифен Китс – маз барой кудакони аз ду моха то ду сола ва азим боло то двуздах сола аст. Пардифен Беби ва Пардифен Китс – фавран ва бихав дардро раф карда, илтихобу табро нобуд месозад. Суспензия Пардифен Беби ва Пардифен Китс ро аз дору хонао дастрас кунид. Ихтимоли махдудияти истифода дорад. Каблан бо духтур маслихат кунид.
7: شما سلفه شدید و آن نه تنها شما را ناراحت میکند. شربت برمیسال سلفه را رفع، نفس کشی را آزاد، خشکی گلو را برطرف میکند. خودی آنه که سلفه نبود. خواهید که سلفه برطرف شود در حال با شما یاری میدهد برمیسال.

0: Когда ты кашляешь, как старый трактор? Когда мокрота решила остаться надолго? Бро, пора звать Ламбратин! Ламбратин – не просто муколитик. Ламбратин – это генеральная уборка для твоих легких. Разжижает, выгоняет, отпускает.
1: О, вот это другое дело.
2: Ламбратин, выдохни с кайфом и не забудь спросить в аптеке.
3: Дети – это энергия, любопытство и постоянное движение. А чтобы они росли здоровыми и сильными, им нужны витамины. Вкусная поддержка для маленьких чемпионов. Помогает при умственной и физической нагрузке, поддерживает иммунитет в период роста, полезен при нерегулярном питании. Легкий, вкусный, полезный линдовид-сироп. Дети любят вкус, мамы – результат. Спрашивайте в аптеках вашего города.

0: тоҷикистони азизам, кишвари хушманзарам, аз дилу ҷонам туро то ҳаст ҷон мепарварам. ҳастии ту ҳастии ман, реша пайванди ҳаман, то ки ҳастам боғи ҳастиро туи баргубарам. мавҷи радиои садои Душанбе барои шумо, ҳамватанони азиз.
1: садои Душанбе пайвандгари дирӯз, имрӯз ва фардои тоҷикистони соҳиби истиқлол.
2: мобилний подход к креативным новостям.
3: Информационная служба 102.2 FM. Садои Душанбе.
4: Здравствуйте, у микрофона Тимур Бандишуев. Главные новости к этому часу. В рамках 4-й международной конференции высокого уровня по международному десятилетию действий «Вода для устойчивого развития» 2018-2028 состоялась встреча председателя Верховного суда Республики Таджикистан Рустама Мирзозода с председателем экономического суда Содружества независимых государств Германом Нурбаевым. Как сообщает агентство «Ховар», в ходе встречи стороны обсудили текущее состояние и перспективы развития судебного сотрудничества в пространстве Содружества независимых государств, роль экономического суда СНГ как важного координирующего органа судебно-правового взаимодействия, а также приоритетные направления деятельности Совета председателей Верховных судов государств, участников СНГ. Собеседники выразили готовность к дальнейшему укреплению и расширению судебного сотрудничества. В продолжение Герман Нурбаев встретился с судьями Верховного суда, где состоялся обмен мнениями по актуальным вопросам судебной практики государств СНГ, путям совершенствования судебной деятельности и значению развития прямого профессионального диалога между судьями. Также дал конкретные ответы на вопросы судей. В Бишкеке состоялось заседание министров финансов и председателей центральных банков государств, членов Шанхайской организации сотрудничества, в работе которого приняла участие делегация Республики Таджикистан. В состав таджикской делегации вошли министр финансов Республики Таджикистан Файзеддин Кахурзода и заместитель председателя Национального банка Таджикистана Сироджидин Икроми. В ходе заседания участники обсудили актуальные вопросы финансового и инвестиционного сотрудничества, а также меры по укреплению макроэкономической устойчивости государств, членов ШОС. Выступая на заседании, Файзеддин Кахурзода подчеркнул важность дальнейшего расширения финансового взаимодействия в рамках организации. Он отметил, что в 2025 году объем внешнеторгового оборота Таджикистана со странами ШОС составил 9,5 миллиардов долларов, а совокупный объем инвестиций государств, членов ШОС в экономику страны за период 2007-2026 годов превысил 16,5 миллиардов долларов. Таджикская сторона выступила за активизацию работы по созданию Банка развития ШОС, формирование единого портфеля приоритетных инвестиционных проектов в сферах энергетики, транспорта, логистики, цифровой инфраструктуры и зеленой экономики, а также за расширение сотрудничества в области устойчивого финансирования и реализации климатических инициатив. В Вашингтоне по инициативе посольств Таджикистана, Кыргызстана, Узбекистана и Евразийского центра Атлантического совета состоялась пресс-конференция, посвященная обсуждению полного урегулирования пограничных вопросов, Худжанской декларации и вечной дружбе и региональном сотрудничестве. Чрезвычайный полномочный посол Республики Таджикистан в Соединенных Штатах Америки Завхи Завхизода отметил, что благодаря высокой политической воле президента Республики Таджикистан, лидера нации уважаемого Эмомали Рахмона и президента Кыргызской Республики, уважаемого Садыра Жапарова, многолетний пограничный спор между Таджикистаном и Кыргызстаном получил полное и окончательное решение, что является важным историческим событием и редким случаем в международной практике. Также была подчеркнута историческая значимость Худжанской декларации о вечной дружбе от 31 марта 2025 года и договора между Республикой Таджикистан, Кыргызской Республикой и Республикой Узбекистан о точке соединения государственных границ трех стран. Представители Таджикистана в ходе участия в мероприятии 93-й Генеральной Ассамблеи Всемирной Организации Здоровья Животных в Париже провели двусторонние встречи с президентом Совета Организации. Сообщается, что в ходе форума были обсуждены вопросы профилактики инфекционных заболеваний животных, укрепления продовольственной безопасности и внедрения международных ветеринарных стандартов. В ходе встречи заместителя председателя Комитета продовольственной безопасности при правительстве Республики Таджикистан Мустафо Муминзода с президентом Совета Организации Сузаной Помбо, заместителем генерального директора организации Бабой Соумара и региональным руководителем организации по Центральной Азии Мерики Тайтубаевым были рассмотрены вопросы развития ветеринарной отрасли, укрепления технического сотрудничества и подготовки специалистов. Делегация специалистов сельского хозяйства города Душанбе в рамках международного сотрудничества посетила международную выставку сельскохозяйственной техники в Китае. Мероприятие организовано с целью изучения новейших технологий и обмена опытом в аграрной сфере. На выставке были представлены различные образцы современной сельскохозяйственной техники, включая автоматизированные тракторы, системы капельного орошения, уборочные комбайны и цифровые технологии управления земельными ресурсами. Это были главные новости к этому часу.

0: вашу информацию вы можете отправлять на электронную почту sadopress@gmail.com или по телефону 227-74-77. Мы готовы к сотрудничеству.
1: Когда ты кашляешь, как старый трактор? Когда мокрота решила остаться надолго? Бро, пора звать Ламбратин! Ламбратин – не просто муколитик. Ламбратин – это генеральная уборка для твоих легких. Разжижает, выгоняет, отпускает.
2: О, вот это другое дело.
3: Ламбратин, выдохни с кайфом и не забудь спросить в аптеке.
4: Ты живешь в активном ритме, ставишь перед собой цели и достигаешь их, но организму нужна поддержка. Линдовид для мужчин – комплекс витаминов и минералов с женьшенем, который помогает поддерживать высокий уровень энергии и выносливости, усиливать защитные силы организма, легко справляться со стрессом. Будь на пике своих возможностей. Линдовид для мужчин – твоя энергия, твоя сила.
3: Спрашивайте в аптеках вашего города.
5: Тифл агар шавад бемор, хаста бошад ва афгор. Ашки чашмаш шаш қатор, бози накунад зинҳор. Хобака шавад душвор, таб кунад ногаҳ бисёр. Падарону модарон, пардифен шавад дармон.
6: Пардифен беби ва пардифен кидс джуз и ҳамешагӣ рӯзгори модарон. Суспензияи пардифен беби ва пардифен кидс маҳз барои кӯдакони аз 2 моҳа то 2 сола ва аз ин боло то 12 сола аст. Пардифен беби ва пардифен кидс фавран ва бехав дард ро раф карда, илтиҳобу таб ро нобуд месозад. Суспензияи пардифен беби ва пардифен кидс ро аз дорухонаҳо дастрас кунед. Эҳтимоли маҳдудияти истифода дорад. Қаблан бо духтур маслиҳат кунед.
7: Оё дард ба наздикони шумо нороҳатӣ эҷод мекунад? فوراً غمخوری خیش ملهمی پردیفن اکتیف را استفاده برید. فرموله ملهمی پرتاثیر زود به بفته وارد شده درد را سبوک می سازد. عزیزان شما با این ملهم دوباره از زندگی لذت می برند. غمخوری شما این ملهمی پردیفن اکتیف.
8: شما سلفه شدید و آن نتنها شما را نراحت میکند. شربت برمیسال سلفه را رف نفس کشی را آزاد خشکی گلو را برطرف میکند. خودی آنه که سلفه نبود. خواهید که سلفه برطرف شود در حال با شما یاری میدهد برمیسال.

Это была теплая душевная композиция Самандара Пулодова, песня, в которой столько легкости, восточного настроения и настоящей искренности. Ну а мы продолжаем наш эфир. Всем доброго времени суток, друзья. У микрофона Тимур Бондишоев, и ближайший час проведем вместе с хорошей музыкой, отличным настроением и самыми интересными новостями этого дня. Оставайтесь на нашей волне, улыбайтесь, и пусть этот день будет по-настоящему добрым. Коротко о погоде на сегодня. Жарко, 32 градуса в столице. Этот день обещает быть спокойным, но продуктивным. Это хорошее время для новых идей, общения и небольших перемен в привычном ритме жизни. Многие почувствуют прилив энергии и желание двигаться вперед, особенно в делах, которые давно откладывались. В личной жизни день благоприятен для искренних разговоров, теплых встреч и восстановления отношений. А вот в финансовых вопросах стоит избегать спонтанных решений и лишних трат. Главный совет дня – доверяйте своей интуиции, но не забывайте о здравом смысле. Иногда именно спокойствие помогает добиться большего. Сегодня отмечается Международный день феминизма. И еще сегодня Международный день картофеля. В этот день в разные годы родились такие известные люди, как советский актер Александр Демьяненко, российская актриса Елена Майорова, шведская певица, солистка группы Roxette Мари Фредриксон. Вот такими яркими именами и событиями запомнился этот день в истории. Ну а мы продолжаем создавать настроение уже здесь и сейчас вместе с музыкой, которая говорит о самом главном – о чувствах. Далее в эфире потрясающая Тина Арена с проникновенной композицией «I want to know what love is». Песня, которая уже много лет находит отклик в сердцах слушателей по всему миру. Слушаем и наслаждаемся.

0: день в истории.
1: 7 в календаре дата, связанная с одной из самых важных общественных тем современности – Международный день феминизма. Это не официальный праздник в узком смысле, а скорее символическая дата, которая объединяет разговор о равных правах, возможностях и роли женщин в обществе. Феминизм как движение возник еще в 19 веке, когда женщины начали массово выступать за право голосовать, получать образование и самостоятельно выбирать профессию. Со временем идеи движения расширились, сегодня феминизм в разных странах по-разному трактуется, но в основе остается одно – стремление к равенству прав и уважению личности вне зависимости от пола. История знает множество важных этапов, от первых суфражисток, добивавшихся избирательного права, до международных соглашений 20 века, закрепивших принципы равных возможностей в труде и образовании. Но главное – это не только исторические даты и документы, это повседневная реальность, в которой все больше людей обсуждают равную оплату труда, доступ к образованию, безопасность и свободу выбора жизненного пути. Феминизм – это часть большого разговора о справедливости и равных возможностях в современном мире. И именно поэтому такие даты в календаре напоминают. История продолжается каждый день, в том числе и сегодня. Это был День в истории. День в истории.

0: Событийный маршрут.
1: Добрый день, уважаемые радиослушатели! Вы на волне 102.2 FM. У микрофона Малика Шарипова. Вы когда-нибудь замечали, как быстро май пролетает? Кажется, только встретили 1 мая, а уже подходит конец последнего месяца весны в этом году. Приветствую вас! Сегодня мы замедлим этот бег и вспомним маяки уходящей весны, даты, изменившие ход истории и нашего настроения. Оставайтесь на волне 102.2 FM, и мы начинаем разговор о главном. Одним из удивительных и приятных событий мая был прошедший в столице фестиваль «Одна ткань из 100 цветов». Это новый масштабный проект, который впервые прошел в Душанбе. По сути, это был грандиозный конкурс и одновременно выставка-ярмарка, посвященная красоте и многообразию таджикской национальной одежды и ремесел. Целью фестиваля было сохранение народных традиций, поддержка женщин-ремесленниц и молодых дизайнеров, повышение патриотизма и самосознания, популяризация национальных тканей, таких как атлас, адрас, чакан. Инициатором выступил Комитет по делам женщин и семьи при правительстве Республики Таджикистан. Финальные туры церемонии награждения прошли на сцене Таджикского театра оперы и балета имени Садриддина Айни. Гран-при получила дизайнер Шахноза Ахмедова. Первое место присудили Душанбе, второе место разделили Хатлонская и Горно-Бадахшанский, третье место – Сагдийская область, Рудаки и Гисар. И, наконец, о главном и важном событии страны. С 25 мая по 28 мая в столице Таджикистана в городе Душанбе прошла 4-я международная конференция высокого уровня по десятилетию «Вода для устойчивого развития», подчеркивая важность водной темы для региона. Основная цель – ускорить выполнение глобальных обязательств в водной сфере и достижение цели устойчивого развития, обеспечение доступа к воде и санитарии для всех, а также подготовить основу для будущих решений этой области. Ключевыми итогами и документами были подписание Душанбинской декларации, которая содержит конкретные рекомендации и практические руководства по решению данного вопроса.

0: событий, надежд и открытий. Мы проводим этот месяц с благодарностью за каждую минуту эфира. Пусть и в вашей жизни уровень воды, добра и тепла только поднимается. Берегите себя и тех, кто рядом. До встречи в летнем эфире.
1: Событийный маршрут.

0: В эфире информационная служба «Радио Садой Душамбе». Оперативные и достоверные события республики и мира в программе «Новости».
1: Международная хроника. Торжественная церемония встречи президента России Владимира Путина и лидера Казахстана Касым-Жомарта Токаева прошла во Дворце независимости в Астане. В ней приняли участие рота почетного караула и военный оркестр, передает РИА Новости. Президент России прибыл в Казахстан с государственным визитом 27 мая. В четверг утром началась официальная встреча Путина и Токаева. Лидеры поприветствовали друг друга у Дворца независимости, затем над Астаной пролетели самолеты с российским триколором. В зале официальных встреч Дворца продолжилась торжественная церемония. Путина поприветствовала рота почетного караула, военный оркестр сыграл гимны двух стран, в зале были установлены флаги России и Казахстана. Лидеры также поприветствовали делегации двух государств. Президент Хорватии Зоран Миланович осудил призывы политиков из стран Прибалтики напасть на Калининградскую область. Замглавы МИД России Александр Грушко ранее заявил, что любые попытки со стороны НАТО заблокировать Калининград приведут к тяжелейшим последствиям для авторов таких планов. Глава хорватского государства напомнил, что его страна, как член НАТО, поддерживает солидарность с другими членами согласно 5 статье Североатлантического договора. Глава государства имеет в Хорватии в основном представительские функции внутри и внешнюю политику определяет правительство во главе с премьером Андреем Плинковичем, который проводит курс на милитаризацию. Правительство Хорватии в самом конце 2025 года одобрило выделение из бюджета 14 миллионов евро по линии МИДа на участие Хорватии в программе НАТО по финансированию закупок американского вооружения, техники и боеприпасов для Украины. Премьер Хорватии Андрей Плинкович ранее поддержал увеличение оборонного бюджета стран НАТО до 5% ВВП к 2032 году и высказал ожидание, что экономика его страны позволит уже к 2030 году выйти на показатель в 3% бюджетных отчислений на военные нужды. Глава правительства Хорватии в июне 2025 года напомнил, что Загреб уже достиг показателя в 2% отчислений на оборону, модернизировал свои вооруженные силы до 30%, и с тех пор, как он стал премьером в 2016 году, расходы на оборону выросли более чем на 200%. Казахстан рассматривает систему Каспийского трубопроводного консорциума как основной вариант экспорта нефти на внешние рынки. Все остальные маршруты лишь дополнительные, сообщил журналистам министр энергетики Казахстана Ерлан Акинженов. По его словам, на сегодня нет подобного трубопровода, который мог бы эти объемы из Казахстана транспортировать на международные рынки. Он напомнил, что республика сейчас в качестве дополнительных использует трубопровод Казахстан-Китай. Определенные объемы транспортируются через Каспийское море, через Азербайджан и по маршруту Актау-Махачкала. КТК соединяет нефтяные месторождения запада Казахстана и российский на шельфе Каспия с морским терминалом в Новороссийске на Черном море. Протяженность маршрута составляет 1500 километров. Система является основным экспортным маршрутом для казахстанской нефти. На нее приходится более 80% прокачиваемых по трубопроводу объемов из Казахстана. КТК способен транспортировать с казахстанской территории порядка 72,5 миллионов тонн нефти в год и до 83 миллионов тонн нефти в год через Россию.
2: Международная хроника.
0: Главные события политики, экономики, культуры и спорта каждые полчаса в программе «Новости».

саломат дня. В эфире рубрика «Аромат дня». И сегодня говорим о настоящей французской классике парфюмерии Ив Сен-Лоран. Это бренд про смелость, стиль и внутреннюю свободу. Ароматы Ив Сен-Лоран умеют быть одновременно элегантными и дерзкими. Именно за это их любят по всему миру. Сегодняшний герой – легендарный Black Opium. Представьте, вечерний город. Огни, музыка и ощущение, будто впереди целая ночь возможностей. В этом аромате звучат ноты кофе, ванили и белых цветов. Он теплый, чувственный и очень запоминающийся. А если вам ближе легкость и свежесть, обратите внимание на Libre – аромат свободы. В нем сочетаются французская лаванда, апельсиновые цветы, мягкая ваниль. Современное звучание для уверенных в себе людей. Парфюм – это не просто запах, это настроение, воспоминания и иногда даже маленькая история, которую человек рассказывает без слов. Пусть ваш сегодняшний аромат вдохновляет, придает уверенности и делает день особенным. С вами была рубрика «Аромат дня». До встречи в эфире. «Аромат дня».

Изучаем английский легко. Сегодня мы разберем культовую балладу группы Roxette «It Must Have Been Love». Это песня о прошедшей любви, красивой, но ушедшей. А еще она – настоящий кладезь полезных английских выражений. Начнем с названия. It must have been love. Это должно быть была любовь. Выражение must have been используется, когда мы делаем вывод о прошлом. Героиня понимает, что любовь была, но теперь ее уже нет. Следующая строка. But it's over now. Но теперь все кончено. Коротко, но емко. Отличная фраза, чтобы выразить, что что-то завершилось окончательно. Обратите внимание на строчку «Make believing we are together», притворяясь, что мы вместе. «Make believe» — это воображение, фантазия, притворство. Здесь оно в форме глагола «притворяться». А вот еще одна фраза. И, наконец, «It's where the water flows, it's where the wind blows». Туда, куда течет вода, куда дует ветер. Красивая метафора непостоянства и перемен. Отличный пример образного английского. Попробуйте переслушать песню и мысленно перевести строки. Это отличная практика. Roxette не только трогают душу, но и помогают нам выучить живой английский. И пусть изучение английского будет таким же мелодичным, как и все песни группы Roxette. До следующего музыкального урока. Учим язык с удовольствием.

изучаем английский легко. Просто музыка на 102 и 2 FM. Die Gitarspieler, Zorbas Dance. Это рубрика «Просто музыка», где слова становятся лишними, а настроение рождается в каждой ноте. Сегодня в эфире мелодия, которая мгновенно переносит нас к солнечному морю, белым улочкам, шуму волн и атмосфере настоящего греческого праздника жизни. Слушайте знаменитую танец Зорбы в исполнении «Die Gitarre Speller» – «Zorbas Dance». Добавьте громкости и просто наслаждайтесь музыкой.

0: Мобильный подход к креативным новостям.
1: Информационная служба 102.2 FM. Садуи Душанбе.
2: Здравствуйте, у микрофона Тимур Бандишуев. Главные новости к этому часу. В рамках 4-й международной конференции высокого уровня по международному десятилетию действий «Вода для устойчивого развития» 2018-2028 состоялась встреча председателя Верховного суда Республики Таджикистан Рустама Мирзозода с председателем экономического суда Содружества независимых государств Германом Нурбаевым. Как сообщает агентство «Ховар», в ходе встречи стороны обсудили текущее состояние и перспективы развития судебного сотрудничества в пространстве Содружества независимых государств, роль экономического суда СНГ как важного координирующего органа судебно-правового взаимодействия, а также приоритетные направления деятельности Совета председателей Верховных судов государств, участников СНГ. Собеседники выразили готовность к дальнейшему укреплению и расширению судебного сотрудничества. В продолжение Герман Нурбаев встретился с судьями Верховного суда, где состоялся обмен мнениями по актуальным вопросам судебной практики государств СНГ, путям совершенствования судебной деятельности и значению развития прямого профессионального диалога между судьями, также дал конкретные ответы на вопросы судей. В Бишкеке состоялось заседание министров финансов и председателей центральных банков государств-членов Шанхайской организации сотрудничества, в работе которого приняла участие делегация Республики Таджикистан. В состав таджикской делегации вошли министр финансов Республики Таджикистан Файзедин Кахурзода и заместитель председателя Национального банка Таджикистана Сироджидин Икроми. В ходе заседания участники обсудили актуальные вопросы финансового и инвестиционного сотрудничества, а также меры по укреплению макроэкономической устойчивости государств-членов ШОС. Выступая на заседании, Файзедин Кахурзода подчеркнул важность дальнейшего расширения финансового взаимодействия в рамках организации. Он отметил, что в 2025 году объем внешнеторгового оборота Таджикистана со странами ШОС составил 9,5 миллиардов долларов, а совокупный объем инвестиций государств-членов ШОС в экономику страны за период 2007-2026 годов превысил 16,5 миллиардов долларов. Таджикская сторона выступила за активизацию работы по созданию Банка развития ШОС, формирование единого портфеля приоритетных инвестиционных проектов в сферах энергетики, транспорта, логистики, цифровой инфраструктуры и зеленой экономики, а также за расширение сотрудничества в области устойчивого финансирования и реализации климатических инициатив. В Вашингтоне по инициативе посольств Таджикистана, Кыргызстана, Узбекистана и Евразийского центра Атлантического совета состоялась пресс-конференция, посвященная обсуждению полного урегулирования пограничных вопросов, Худжанской декларации и вечной дружбе и региональном сотрудничестве. Чрезвычайный полномочный посол Республики Таджикистан в Соединенных Штатах Америки Завхи Завхизода отметил, что благодаря высокой политической воле президента Республики Таджикистан, лидера нации уважаемого Эмомали Рахмона и президента Кыргызской Республики уважаемого Садыра Жапарова, многолетний пограничный спор между Таджикистаном и Кыргызстаном получил полное и окончательное решение, что является важным историческим событием и редким случаем в международной практике. Также была подчеркнута историческая значимость Худжанской декларации о вечной дружбе от 31 марта 2025 года и договора между Республикой Таджикистан, Кыргызской Республикой и Республикой Узбекистан о точке соединения государственных границ трех стран. Представители Таджикистана в ходе участия в мероприятии 93-й Генеральной Ассамблеи Всемирной Организации Здоровья Животных в Париже провели двусторонние встречи с президентом Совета Организации. Сообщается, что в ходе форума были обсуждены вопросы профилактики инфекционных заболеваний животных, укрепления продовольственной безопасности и внедрения международных ветеринарных стандартов. В ходе встречи заместителя председателя Комитета продовольственной безопасности при правительстве Республики Таджикистан Мустафо Муминзода с президентом Совета Организации Сузаной Помбо, заместителем генерального директора организации Бабой Соумара и региональным руководителем организации по Центральной Азии Мерики Тайтубаевым были рассмотрены вопросы развития ветеринарной отрасли, укрепления технического сотрудничества и подготовки специалистов. Делегация специалистов сельского хозяйства города Душанбе в рамках международного сотрудничества посетила международную выставку сельскохозяйственной техники в Китае. Мероприятие организовано с целью изучения новейших технологий и обмена опытом в аграрной сфере. На выставке были представлены различные образцы современной сельскохозяйственной техники, включая автоматизированные тракторы, системы капельного орошения, уборочные комбайны и цифровые технологии управления земельными ресурсами. Это были главные новости к этому часу.

0: вашу информацию вы можете отправлять на электронную почту sadopress@gmail.com или по телефону 227 74 77. Мы готовы к сотрудничеству.
1: Когда ты кашляешь, как старый трактор? Когда мокрота решил остаться надолго? Бро, пора звать Ламбратин! Ламбратин – не просто муколитик. Ламбратин – это генеральная уборка для твоих легких. Разжижает, выгоняет, отпускает.
2: О, вот это другое дело.
3: Ламбратин, выдохни с кайфом и не забудь спросить в аптеке.
4: Ты живешь в активном ритме, ставишь перед собой цели и достигаешь их. Но организму нужна поддержка. Линдавит для мужчин – комплекс витаминов и минералов с женьшенем, который помогает поддерживать высокий уровень энергии и выносливости. Усиливать защитные силы организма, легко справляться со стрессом. Будь на пике своих возможностей. Линдавит для мужчин – твоя энергия, твоя сила.
3: Спрашивайте в аптеках вашего города.
5: Сифль агар шавад бемор, хаста бошад ва афгор. Ашки чашмаш шаш қатор, бози накунад зинҳор. Хобака шавад душвор, таб кунад ногаҳ бисёр. Падарону модарон, пардифен шавад дармон.
6: Пардифен беби ва пардифен кидс, джуз и ҳамешаги рӯзгори модарон. Суспензияи пардифен беби ва пардифен кидс, маҳз барои кӯдакони аз 2 моҳа то 2 сола ва аз ин боло то 12 сола аст. Пардифен беби ва пардифен кидс, фавран ва бехавф дард ро раф карда, илтиҳобу таб ро нобуд месозад. Суспензияи пардифен беби ва пардифен кидс ро аз дорухонаҳо дастрас кунед. Эҳтимоли маҳдудияти истифода дорад. Қаблан бо духтур маслиҳат кунед.
7: Оё дард ба наздикони шумо нороҳатӣ эҷод мекунад? فوراً غمخوری خیش ملهمی پردیفن اکتیف را استفاده برید. فرموله ملهمی پرتاثیر زود به بفته وارد شده درد را سبک می سازد. عزیزان شما با این ملهم دوباره از زندگی لذت می برند. غمخوری شما این ملهمی پردیفن اکتیف.
8: شما سولفا شدید و آن نه تنها شما را ناراحت می کند. شربت برامیسول سولفا را رف نفس کشی را آزاد خشکی گلو را برطرف می کند. خودی آنه که سولفا نبود. خواهید که سولفا برطرف شود در حال با شما یاری می دهد برامیسول.

0: Рак – слово, которое пугает. Оно вызывает тревогу, страх и множество вопросов. Но знание – это сила. Чем больше мы знаем, тем увереннее можем действовать. Сегодня в эфире Ирина Умарова поможет нам разобраться в этой непростой теме без паники, но с максимальной честностью и опорой на факты. Тебе слово, Ирина.
1: Приветствую тебя, Тимур, и всех тех, кто в эти минуты вместе с нами на волне 102.2 FM. С вами Ирина Умарова, и сегодня в нашей рубрике мы продолжим разговор о раке. Наша цель – дать вам достоверную информацию, развеять мифы и поддержать тех, кто столкнулся с этой проблемой. Оставайтесь с нами! Возможно, я ошибаюсь, но, как мне кажется, для эфира на радио обычные вопросы вроде «что такое рак» или «как часто проверять родинки» не совсем подходят. Почему? Да потому что они звучат на каждой волне. Я считаю, что радиоформату нужны хлесткие и цепляющие темы, которые заставят, к примеру, водителей в пробках прибавить громкость, а вот домашних слушателей отвлечься от дел, присесть и дослушать медицинскую рубрику на нашей волне до конца. К серьезному разговору я приглашаю эксперта, доктора медицинских наук, врача-онколога Евгения Юрьевича Неретина. Если позволите, Евгений Юрьевич, от себя я задам сегодня множество тех самых цепляющих вопросов. Каково это каждый день сообщать людям самый страшный диагноз в их жизни? И это мой первый вопрос к вам.
2: Добрый день, Ирина. Добрый день, уважаемые слушатели. Большое спасибо за этот вопрос. Честно? Данный вопрос тяжелее, чем любой другой медицинский, чем постановка какого-либо диагноза. Потому что, к сожалению, на него нет готового алгоритма из учебника. Знаете, я часто вспоминаю свою первую такую беседу. Это была молодая женщина, двое детей, а диагноз – рак молочной железы. Я готовился минуты три, подбирал слова на приеме. Когда открыл рот, увидел в ее глазах не страх, а надежду. Она уже знала, что я скажу. Но ждала от меня обещания, что я буду бороться с ней до конца. Так вот, каково это – сообщать страшный диагноз каждый день. Снаружи это работа, а внутри огромные противоречия. С одной стороны, я врач. Я знаю, правда – это лекарство. Без нее пациент насчет лечения не мобилизуется, не победит. А с другой стороны, ты берешь на себя роль судьбы. И каждое твое слово – это, можно сравнить с землетрясением в чужой жизни. Что я при этом чувствую? Я не привыкаю. Если врач говорит, рак – это насморк, то он выгорел. Ему пора уходить из профессии. Каждый раз постепенно что-то сжимается. Но я научился не показывать этого. Потому что в ту секунду, когда ты произносишь диагноз, ты должен быть для человека стеной. Твердый, спокойный, надежный. Не другом. Другом это будет психолог. Не родственником. У них своя боль. Ты стратег, который говорит, это война. Вот карта боя. Вот твое оружие. Пойдем. Самое страшное в этом диагнозе не сам диагноз, а секунда после. Когда весь мир рушится, когда человек перестает дышать, слышать. И твоя задача не уйти, не сказать все и выписать направление, а твоя задача дождаться, пока он вернется из этого обморока, посмотреть в глаза и сказать «Я с вами». Мы начинаем завтра в 8 утра. Приводите близких, будем дальше жить. А еще есть второй слой. Когда сообщаешь диагноз и знаешь, что шансы малы, но ты не имеешь права отнимать надежду, ложную или истинную. Потому что чудеса в онкологии иногда случаются. И они случаются у тех, кто сражается до конца. Но в целом, если подвести итог всему, что я хотел сказать, каждый день идти на работу и говорить «у вас рак» – это как нести на плечах чужую боль, не имея права уронить ее. И при этом находить силы улыбнуться следующему пациенту, который стоит в коридоре. Мы, онкологи, не герои. Мы просто люди, которые выбрали быть честными и добрыми в самый страшный момент чужой жизни. И знаете, когда пациент через год приходит с чистыми снимками и говорит «спасибо за тот разговор», ради этого стоило проходить через это каждый день.
1: Евгений Юрьевич, онкологи каждый день сталкиваются с болью и страхом пациентов. Что служит вам опорой? Какие внутренние или профессиональные механизмы помогают не утратить чуткость? но и не сломаться самому. Я бы сказала бы так. Есть ли у вас профессиональная броня?
2: Да, большое спасибо за вопрос, Ирина. Вы копаете очень глубоко. Часто этот вопрос любят задавать и журналисты, и какие-либо студенты, медики, которые приступают к своей профессиональной деятельности. Профессиональная броня. Очень красивое слово. Давайте сразу честно. Да, она существует. Но это, скорее всего, не латы, а очень тонкая, но прочная мембрана. Как же она работает? Рассмотрим несколько этапов. Первый этап. Несколько лет. Человек выступает из медицинского университета. Приходит на работу. Брони и защиты никакой нет. Ты пропускаешь каждого пациента через себя. Переживаешь в ординаторской. Видишь лица тех, кому не смог помочь. Это нормально. Это значит, что ты живой человек. Что же происходит потом? Потом происходит понимание. Если я буду переживать над каждым, я перестану быть полезным. Эмоциональные качели разрушают врача быстрее, чем радиация. И тогда мозг постепенно начинает сам выстраивать защиту. Разберем компоненты. Что же входит в эту броню? Первое – это определенные ритуалы. Например, я не говорю, у вас рак, и все, это конец, как вот любят говорить большинство пациентов. Я говорю, у вас такая-то стадия, такой-то гистотип, вот план А, вот план Б, будем лечиться по этому плану, идем по этому алгоритму, проходим такие-то обследования. И что же потом становится? Болезнь становится задачей с цифрами, сроками, этапами. Когда есть план, страх отступает и для меня, и для пациента. Второе – это профессиональная деформация. Но не та, она идет с плюсом. Мы, онкологи, с годами начинаем видеть не человека с раком, а человека с конкретной поломкой в клетке. Может быть, это звучит цинично, но это своего рода защита. У хирурга, например, когда он оперирует не живот, он оперирует аппендикс. Если думать о боли каждую секунду, то, соответственно, начинают дрожать руки. Ну и третье, конечно же, психологическая защита – это юмор. Да, хочу отметить, что в ординаторской онкологи очень часто шутят. Черные страшные шутки, которые могли бы быть для некоторых обывателей. Для постороннего это было бы дико. Но для врачей это своего рода клапан, чтобы выпустить пар. Мы не смеемся над больными, мы смеемся над ситуацией, над бессилием, над абсурдом болезни. Ну, иначе захлебнешься. Ну, какие же будут отрицательные моменты? Броня могут давать трещины. Например, когда умирает пациент, которому прошел 3 года. Или когда заболевает коллега. В эти моменты броня исчезает, и ты снова становишься обычным человеком. Так что же нас спасает по-настоящему? Не броня, а несколько вещей. Во-первых, это команда. Мы держимся друг за друга. Если одному тяжело, то другие подхватят. Четкое разделение. Я делаю все возможное в кабинете. А после смены я иду домой. И стараюсь быть тем, кем я есть. Искусство переключаться – это тоже главная броня. Что же самое опасное, Ирина? Это не отсутствие брони, а когда она становится слишком-слишком толстой. Когда врач перестает видеть в пациенте человека. Когда говорит «Ваше время вышло». Вот это уже является выгоранием. И коллеги, которые дошли до этого, ну, их, к сожалению, надо спасать. Отправлять к психологу, либо надо идти в отпуск. Поэтому мой лаконичный ответ – да, броня есть, но она не железная, она из живых нервов, закаленным опытом. И мы ее постоянно чиним, потому что без нее нельзя работать. А с полной глухой броней жить тоже нельзя. Большое спасибо, что подняли эту тему и спросили об этом. Это очень важная тема.
1: Скажите, пожалуйста, а что вы говорите человеку, который только сейчас вот узнал о диагнозе? У меня даже вот голос задрожал. Скорее всего, он, наверное, плачет, сжимая в руках бумажку с результатами анализов. Что вы говорите таким людям?
2: Ирина, большое спасибо за вопрос. Вы описали сцену, которую я вижу почти каждый день на протяжении многих десятилетий. Человек сидит, сжимает бумажку, плачет. Иногда молча, иногда навзрыд. Мир для него только что рухнул. И в этот момент любые мои слова могут либо добавить боли, либо стать первой опорой. И что же я делаю первую секунду? Я не говорю ничего вообще. Я просто сажусь рядом. Не за соседний стул, а на соседний стул, на одном уровне. Подсаживаюсь к пациенту. Убираю планшет, ручку, все, что между нами, и жду. Даю человеку выдохнуть, потому что в первые 10 секунд после слова «рак» мозг не слышит ничего. Абсолютно. И что же потом я ему говорю? Первое. Я беру бумажку, кладу ее на стол и говорю. Давайте вместе посмотрим. Сейчас здесь написано название болезни. Но это не приговор. Это просто наша с вами отправная точка. Второе. Я не говорю, что все будет хорошо, потому что это ложь. И человек это чувствует. Я говорю правду, но не всю сразу. Например, у вас действительно злокачественная опухоль. Но у нас есть план. И я никогда не отпущу вас одного. Третье. Я даю ему простую и четкую инструкцию на ближайшие сутки. Без медицинских терминов. Ну, примерно может быть выглядит так. Сейчас вы пойдете домой, позвоните своему самому близкому человеку. Тому, кто сможет просто молча обнять. Не ищите ничего в интернете. Не читайте форумы. Завтра, например, в 10 утра, вы придете ко мне с мужем, женой, дочкой. С тем, кто будет вас слушать и запоминать. Потому что сейчас вы не запомните даже половину всего того, что я вам скажу. И тогда я расскажу пошагово, какие анализы, какое лечение, какие сроки. И, наконец, четвертое, самое важное. Я смотрю ему в глаза и говорю, вы не одни, я здесь. Мы будем разбираться вместе. И знаете что? Многие из моих пациентов, которые плакали вот так же, как сейчас, живы, здоровы, растят внуков. Рак – это очень тяжело. Но это не конец. Это начало очень серьезного пути. И я профессиональный проводник. Я знаю дорогу. Пойдемте. Ирина, заметьте, я ни разу не сказал, не плачьте. Плакать можно и нужно. Я не запрещаю чувства. Просто я рядом.

0: пациент через год после лечения, он не говорит спасибо за химию, он говорит спасибо, что в тот день вы не отвернулись, спасибо, что взяли за руку, что спасибо, что назвали по имени и сказали пойдем. Вот в этом заключается наша работа. Не только, как говорят обыватели, резать и лечить, но быть рядом в ту самую минуту, когда мир рассыпается на куски. Большое спасибо за этот профессиональный вопрос.
1: Евгений Юрьевич, и последний вопрос. Что самое важное пациент должен услышать от вас в вашем кабинете?
0: Данный вопрос – это квинтэссенция всего, что мы делаем. Потому что после того, как человек услышал рак, мозг наполняет пустота. И в эту пустоту может прийти либо паника, либо надежда. И моя задача – дать надежду. Но не сладкую ложь, а твердую, как бетон. Итак, что же самое важное, что пациент должен слышать от меня в самый первый день? Назову три фразы. Первая фраза, она самая короткая. «Я с вами». Звучит просто, но за ней стоит все. Ты не один. Твой врач не бросит тебя после направления. Он не исчезнет. Он будет рядом на каждом этапе. От этого стула в кабинете до последнего дня лечения. «Я с вами» – это обещание. Вторая фраза – «Это не ваша вина». Поверьте, 9 из 10 пациентов в глубине души думают, я сам довел, я неправильно жил, это мне за наказание, за какие-то грехи. Им нужно услышать, что рак – это не кара, это биология. Сбой в одной клетке, и стыдиться здесь нечего. Когда я говорю, это не ваша вина, с плеч падает гора. Третья, самая важная, на мой взгляд, фраза. У нас есть план. Человек боится боли, он боится неизвестности, что будет завтра, через месяц, успею ли я, умру ли я в мучениях. Поэтому, когда я открываю папку, говорю, вот карта. Сначала биопсия, потом компьютерная томография, потом в зависимости от полученных результатов либо операции, либо полихимиотерапии, вот необходимые сроки, контакты, вот что делаете завтра в 9 утра. И что же, страх отступает, потому что хаос превращается в четко составленный план. В дорогу. Да, дорога тяжелая, но по ней можно идти. Если же сложить три фразы в одну смысловую конструкцию, получится так. Вы не одни, вы не виноваты, мы идем по плану. И я знаю, куда вести. Это не магия, это современная медицина. Но в тот момент, когда человек держится за бумажку с диагнозом и плачет, эти слова работают лучше любого успокоительного. Потому что они возвращают ему главное – это способность смотреть вперед, а не в пол. И еще один секрет. Когда я говорю это, я всегда смотрю в глаза. Без телефона, без рецептов на столе. Только я, пациент и тишина между словами. Потому что прикосновение – это тоже важная фраза. Иногда я беру пациента за руку. Вообще хочу в заключение сказать, мы рассмотрели многие психологические аспекты сложности в работе врача-онколога. И это разговор. Очень важный. И большое вам спасибо, что вы подняли эти глубокие темы. Также необходимо знать, чтобы люди знали, онколог – это не чудовище с диагнозом. Он тот, кто встает рядом в самый темный час и зажигает свет. Правдивый, но это свет. Свет надежды. Спасибо.
1: Благодарю нашего эксперта, доктора медицинских наук, врача-онколога Евгения Юрьевича Неретина. Скажу честно, разговор вышел по душам, но был эмоционально непростым для меня. Тема рака – одна из самых сложных. На этом наша рубрика «О здоровье» завершается. Хочу, чтобы каждый, кто оказался в плену у этой болезни, понимал. Рак – это не точка, а запятая. За ней борьба, поддержка, лечение, а главное – жизнь. Настоящее, полное, несмотря ни на что. С вами была я, Ирина Умарова. Прощаюсь с пожеланиями здоровья и передаю слово своему коллеге Тимуру Бондишоеву.
2: Если что-то осталось неясным или у вас появились новые вопросы, смело пишите нам или присылайте голосовые сообщения. Мы ценим каждое обращение и постараемся ответить максимально подробно. Большое спасибо ведущей Ирине Умаровой за то, что нашла нужные слова и смогла так открыто и честно обсудить эту тему. Разговор на радио «Садой Душамбе» получился по-настоящему полезным и поддерживающим.

0: будущем для тех, кто сейчас борется с этой болезнью.
1: В эфире информационная служба радио «Садой Душамбе». Оперативные и достоверные события республики и мира в программе «Новости».
0: Международная хроника. Торжественная церемония встречи президента России Владимира Путина и лидера Казахстана Касым-Жомарта Токаева прошла во Дворце независимости в Астане. В ней приняли участие рота почетного караула и военный оркестр, передает РИА Новости. Президент России прибыл в Казахстан с государственным визитом 27 мая. В четверг утром началась официальная встреча Путина и Токаева. Лидеры поприветствовали друг друга у Дворца независимости, затем над Астаной пролетели самолеты с российским триколором. В зале официальных встреч Дворца продолжилась торжественная церемония. Путина поприветствовала рота почетного караула, военный оркестр сыграл гимны двух стран, в зале были установлены флаги России и Казахстана. Лидеры также поприветствовали делегации двух государств. Президент Хорватии Зоран Миланович осудил призывы политиков из стран Прибалтики напасть на Калининградскую область. Замглавы МИД России Александр Грушко ранее заявил, что любые попытки со стороны НАТО заблокировать Калининград приведут к тяжелейшим последствиям для авторов таких планов. Глава хорватского государства напомнил, что его страна, как член НАТО, поддерживает солидарность с другими членами согласно 5 статье Североатлантического договора. Глава государства имеет в Хорватии в основном представительские функции, внутренние и внешнюю политику определяет правительство во главе с премьером Андреем Плинковичем, который проводит курс на милитаризацию. Правительство Хорватии в самом конце 2025 года одобрило выделение из бюджета 14 миллионов евро по линии МИДа на участие Хорватии в программе НАТО по финансированию закупок американского вооружения, техники и боеприпасов для Украины. Премьер Хорватии Андрей Плинкович ранее поддержал увеличение оборонного бюджета стран НАТО до 5% ВВП к 2032 году и высказал ожидание, что экономика его страны позволит уже к 2030 году выйти на показатель в 3% бюджетных отчислений на военные нужды. Глава правительства Хорватии в июне 2025 года напомнил, что Загреб уже достиг показателя в 2% отчислений на оборону, модернизировал свои вооруженные силы до 30%, и с тех пор, как он стал премьером в 2016 году, расходы на оборону выросли более чем на 200%. Казахстан рассматривает систему Каспийского трубопроводного консорциума как основной вариант экспорта нефти на внешние рынки. Все остальные маршруты лишь дополнительные, сообщил журналистам министр энергетики Казахстана Ерлан Акинженов. По его словам, на сегодня нет подобного трубопровода, который мог бы эти объемы из Казахстана транспортировать на международные рынки. Он напомнил, что республика сейчас в качестве дополнительных использует трубопровод Казахстан-Китай. Определенные объемы транспортируются через Каспийское море, через Азербайджан и по маршруту Актау-Махачкала. КТК соединяет нефтяные месторождения запада Казахстана и российский на шельфе Каспия с морским терминалом в Новороссийске на Черном море. Протяженность маршрута составляет 1500 километров. Система является основным экспортным маршрутом для казахстанской нефти. На нее приходится более 80% прокачиваемых по трубопроводу объемов из Казахстана. КТК способен транспортировать с казахстанской территории порядка 72,5 миллионов тонн нефти в год и до 83 миллионов тонн нефти в год через Россию.
2: Международная хроника.
1: Главные события политики, экономики, культуры и спорта каждые полчаса в программе «Новости».

Сегодня день рождения у женщины, чей голос невозможно спутать ни с одним другим, у Мари Фредриксон. Шведская певица, композитор и солистка легендарного дуэта «Роксет» стала одним из символов мировой поп-музыки 90-х. Ее голос звучал на стадионах, в кино, на кассетах и радиостанциях по всему миру. Искренне, мощно и очень эмоционально.

Вместе с Пером Гесле Мари подарила слушателям десятки хитов, которые знают даже те, кто никогда специально не слушал Roxette. It Must Have Been Love, Listen to Your Heart, Spending My Time – песни, в которых было удивительное сочетание силы и нежности. Интересно, что мировая популярность Roxette началась почти случайно. Один из американских студентов привез их альбом из Швеции домой, и песни группы неожиданно попали на местное радио.

После этого Роксет узнал весь мир. Ее песни до сих пор звучат современно, потому что в них есть самое важное – искренность. А такие песни не стареют.

Даже после тяжелой болезни Мари продолжала записывать музыку и выходить на сцену, оставаясь примером невероятной силы и любви к своему делу. Но главное в Мари Фредриксон не только музыка. Ее всегда любили за настоящие эмоции, внутреннюю стойкость и умение петь так, будто каждая строчка прожита лично.

Сегодня мы вспоминаем ее творчество, ее удивительный голос и песни, которые продолжают звучать спустя годы. С днем рождения, Мари Фредриксон, и слушаем «Роксет».

0: Ты живешь в активном ритме, ставишь перед собой цели и достигаешь их, но организму нужна поддержка. Линдавит для мужчин – комплекс витаминов и минералов с женьшенем, который помогает поддерживать высокий уровень энергии и выносливости, усиливать защитные силы организма, легко справляться со стрессом. Будь на пике своих возможностей. Линдавит для мужчин – твоя энергия, твоя сила. Спрашивайте в аптеках вашего города.
1: Дети – это энергия, любопытство и постоянное движение. А чтобы они росли здоровыми и сильными, им нужны витамины. Вкусная поддержка для маленьких чемпионов. Помогает при умственной и физической нагрузке, поддерживает иммунитет в период роста, полезен при нерегулярном питании. Легкий, вкусный, полезный линдовид-сироп. Дети любят вкус, мамы – результат. Спрашивайте в аптеках вашего города.
2: صدای دوشنبه در فضای تاجیکستان عزیز.

0: Ты создаешь красоту, наполняешь мир гармонией и светом. И твое здоровье – это твоя сила. Линдовид для женщин – это баланс витаминов и минералов, который помогает тебе сиять каждый день. Витамины группы В и А, биотин, железо и цинк. Красота и здоровье кожи, волос и ногтей. Энергия, легкость и хорошее самочувствие. Будь в гармонии с собой. Линдовид для женщин – твой источник красоты и энергии. Спрашивайте в аптеках вашего города.
1: Оё дард ба наздикони шумо нороҳатӣ эҷод мекунад? Фавран ғамхори хеш. Малҳами Пердифен Активро истифода баред. Формулаи малҳами пуртаъсир зуд ба бофтҳо ворид шуда, дардро сабук месозад. Азизони шумо бо ин малҳам дубора аз зиндагӣ лаззат мебаранд. Ғамхори шумо ин малҳами Пердифен Актив.
2: Тифл агар шавад бемор, хаста бошад ва афгор. Ашки чашмаш шаш қатор, бозӣ накунад зинҳор. Хобакаш шавад душвор, таб кунад ногаҳ бисёр. Падарону модарон, Пердифен шавад дармон.
3: Пардифен Беби ва Пардифен Кидс джуз и ҳамешагӣ рӯзгори модарон. Суспензияи Пардифен Беби ва Пардифен Кидс маҳз барои кӯдакони аз 2 моҳа то 2 сола ва аз ин боло то 12 сола аст. Пардифен Беби ва Пардифен Кидс фавран ва бехавф дардро раф карда, илтиҳобу табро нобуд месозад. Суспензияи Пардифен Беби ва Пардифен Кидсро аз дорухонаҳо дастрас кунед. Эҳтимоли маҳдудияти истифода дорад. Қаблан бо духтур маслиҳат кунед.
4: Когда ты кашляешь, как старый трактор? Когда мокрота решила остаться надолго? Бро, пора звать Ламбратин! Ламбратин – не просто муколитик. Ламбратин – это генеральная уборка для твоих легких. Разжижает, выгоняет, отпускает.
5: О, вот это другое дело.
6: Ламбратин, выдохни с кайфом. И не забудь спросить в аптеке.
7: Шумо сулфа шудед ва он на танҳо шуморо нороҳат мекунад. Шарбати брамисол сулфаро раф, нафаскаширо озод, хушкии гулуро бартараф мекунад. Худи оне ки сулфа набуд. Хоҳед ки сулфа бартараф шавад дар ҳол, ба шумо ёрӣ медиҳад брамисол.

0: شما سلفه شدید و آن نه تنها شما را نراحت میکند. شربت برمیسال سلفه را رفت، نفس کشی را آزاد، خشکی گلو را برطرف میکند. خودی آنه که سلفه نبود. خواهید که سلفه برطرف شود در حال با شما یاری میدهد برمیسال.
1: سیفل اگر شود بیمار، خسته باشد و افگار، اشکی چشمش شش قطار، بازی نکند زینهار، خوبکش شود دشوار، تب کند ناگه بسیار، پدران و مادران، پردیفن شود درمان.
2: پردیفن بیبی و پردیفن کیدز جز ای همیشه گی روزگار مادران. سوسپنزیه پردیفن بیبی و پردیفن کیدز محص برای کودکانی از دو ماه تا دو سال و از این بالا تا 12 سال است. پردیفن بیبی و پردیفن کیدز فوران و بخاف درد رو رفع کرده، التهاب و تب رو نابود می‌سازد. سوسپنزیه پردیفن بیبی و پردیفن کیدز رو از داروخانه ها دسترس کنید. احتمال محدودیت استفاده دارد. قبلا با دکتر مصلحت کنید.
3: Ты создаешь красоту, наполняешь мир гармонией и светом. И твое здоровье – это твоя сила. Линдовид для женщин – это баланс витаминов и минералов, который помогает тебе сиять каждый день. Витамины группы В и А, биотин, железо и цинк. Красота и здоровье кожи, волос и ногтей. Энергия, легкость и хорошее самочувствие. Будь в гармонии с собой. Линдовид для женщин – твой источник красоты и энергии. Спрашивайте в аптеках вашего города.
4: Оё дард ба наздикони шумо нороҳатӣ эҷод мекунад? Фавран ғамхори хеш. Малҳами Пердифен Активро истифода баред. Формулаи малҳами пуртаъсир зуд ба бофтҳо ворид шуда, дардро сабук месозад. Азизони шумо бо ин малҳам дубора аз зиндагӣ лаззат мебаранд. Ғамхори шумо ин малҳами Пердифен Актив.
5: Когда ты кашляешь, как старый трактор? Когда мокрота решил остаться надолго? Бро, пора звать Ламбратин! Ламбратин – не просто муколитик. Ламбратин – это генеральная уборка для твоих легких. Разжижает, выгоняет, отпускает.
6: О, вот это другое дело.
7: Ламбратин, выдохни с кайфом и не забудь спросить в аптеке.
8: Радио и садо и Душанбе, радио и Мардумис. Бомо, амнаво бош.

0: Ты живешь в активном ритме, ставишь перед собой цели и достигаешь их. Но организму нужна поддержка. Линдовид для мужчин – комплекс витаминов и минералов с женьшенем, который помогает поддерживать высокий уровень энергии и выносливости, усиливать защитные силы организма, легко справляться со стрессом. Будь на пике своих возможностей. Линдовид для мужчин – твоя энергия, твоя сила. Спрашивайте в аптеках вашего города.
1: Дети – это энергия, любопытство и постоянное движение. А чтобы они росли здоровыми и сильными, им нужны витамины. Вкусная поддержка для маленьких чемпионов. Помогает при умственной и физической нагрузке, поддерживает иммунитет в период роста, полезен при нерегулярном питании. Легкий, вкусный, полезный линдовид-сироп. Дети любят вкус, мамы – результат. Спрашивайте в аптеках вашего города.
2: صدای دوشنبه در فضای تاجیکستان عزیز.

0: Мобильный подход к креативным новостям.
1: Информационная служба 102.2 FM. Садуи Душанбе.
2: Здравствуйте, у микрофона Тимур Бандишуев. Главные новости к этому часу. В рамках 4-й международной конференции высокого уровня по международному десятилетию действий «Вода для устойчивого развития» 2018-2028 состоялась встреча председателя Верховного суда Республики Таджикистан Рустама Мирзозода с председателем экономического суда Содружества независимых государств Германом Нурбаевым. Как сообщает агентство «Ховар», в ходе встречи стороны обсудили текущее состояние и перспективы развития судебного сотрудничества в пространстве Содружества независимых государств, роль экономического суда СНГ как важного координирующего органа судебно-правового взаимодействия, а также приоритетные направления деятельности Совета председателей Верховных судов государств, участников СНГ. Собеседники выразили готовность к дальнейшему укреплению и расширению судебного сотрудничества. В продолжение Герман Нурбаев встретился с судьями Верховного суда, где состоялся обмен мнениями по актуальным вопросам судебной практики государств СНГ, путям совершенствования судебной деятельности и значению развития прямого профессионального диалога между судьями. Также дал конкретные ответы на вопросы судей. В Бишкеке состоялось заседание министров финансов и председателей центральных банков государств, членов Шанхайской организации сотрудничества, в работе которого приняла участие делегация Республики Таджикистан. В состав таджикской делегации вошли министр финансов Республики Таджикистан Файзеддин Кахурзода и заместитель председателя Национального банка Таджикистана Сироджидин Икроми. В ходе заседания участники обсудили актуальные вопросы финансового и инвестиционного сотрудничества, а также меры по укреплению макроэкономической устойчивости государств, членов ШОС. Выступая на заседании, Файзеддин Кахурзода подчеркнул важность дальнейшего расширения финансового взаимодействия в рамках организации. Он отметил, что в 2025 году объем внешнеторгового оборота Таджикистана со странами ШОС составил 9,5 миллиардов долларов, а совокупный объем инвестиций государств, членов ШОС в экономику страны за период 2007-2026 годов превысил 16,5 миллиардов долларов. Таджикская сторона выступила за активизацию работы по созданию Банка развития ШОС, формирование единого портфеля приоритетных инвестиционных проектов в сферах энергетики, транспорта, логистики, цифровой инфраструктуры и зеленой экономики, а также за расширение сотрудничества в области устойчивого финансирования и реализации климатических инициатив. В Вашингтоне по инициативе посольств Таджикистана, Кыргызстана, Узбекистана и Евразийского центра Атлантического совета состоялась пресс-конференция, посвященная обсуждению полного урегулирования пограничных вопросов, Худжанской декларации и вечной дружбе и региональном сотрудничестве. Чрезвычайный полномочный посол Республики Таджикистан в Соединенных Штатах Америки Завхи Завхизода отметил, что благодаря высокой политической воле президента Республики Таджикистан, лидера нации уважаемого Эмомали Рахмона и президента Кыргызской Республики, уважаемого Садыра Жапарова, многолетний пограничный спор между Таджикистаном и Кыргызстаном получил полное и окончательное решение, что является важным историческим событием и редким случаем в международной практике. Также была подчеркнута историческая значимость Худжанской декларации о вечной дружбе от 31 марта 2025 года и договора между Республикой Таджикистан, Кыргызской Республикой и Республикой Узбекистан о точке соединения государственных границ трех стран. Представители Таджикистана в ходе участия в мероприятии 93-й Генеральной Ассамблеи Всемирной Организации Здоровья Животных в Париже провели двусторонние встречи с президентом Совета Организации. Сообщается, что в ходе форума были обсуждены вопросы профилактики инфекционных заболеваний животных, укрепления продовольственной безопасности и внедрения международных ветеринарных стандартов. В ходе встречи заместителя председателя Комитета продовольственной безопасности при правительстве Республики Таджикистан Мустафо Муминзода с президентом Совета Организации Сузаной Помбо, заместителем генерального директора Организации Бабой Соумаре и региональным руководителем Организации по Центральной Азии Мерики Тайтубаевым были рассмотрены вопросы развития ветеринарной отрасли, укрепления технического сотрудничества и подготовки специалистов. Делегация специалистов сельского хозяйства города Душанбе в рамках международного сотрудничества посетила международную выставку сельскохозяйственной техники в Китае. Мероприятие организовано с целью изучения новейших технологий и обмена опытом в аграрной сфере. На выставке были представлены различные образцы современной сельскохозяйственной техники, включая автоматизированные тракторы, системы капельного орошения, уборочные комбайны и цифровые технологии управления земельными ресурсами. Это были главные новости к этому часу.

0: Вашу информацию вы можете отправлять на электронную почту sadopress@gmail.com или по телефону 227-74-77. Мы готовы к сотрудничеству.
1: Когда ты кашляешь, как старый трактор? Когда мокрота решила остаться надолго? Бро, пора звать Ламбратин! Ламбратин – не просто муколитик. Ламбратин – это генеральная уборка для твоих легких. Разжижает, выгоняет, отпускает.
2: О, вот это другое дело.
3: Ламбратин, выдохни с кайфом и не забудь спросить в аптеке.
4: Ты живешь в активном ритме, ставишь перед собой цели и достигаешь их. Но организму нужна поддержка. Линдавит для мужчин – комплекс витаминов и минералов с женьшенем, который помогает поддерживать высокий уровень энергии и выносливости, усиливать защитные силы организма, легко справляться со стрессом. Будь на пике своих возможностей. Линдавит для мужчин – твоя энергия, твоя сила.
3: Спрашивайте в аптеках вашего города.
5: Сифил агар шавад бемор, хаста бошад ва афгор. Ашки чашмаш шаш қатор, бози накунад зинҳор. Хобака шавад душвор, таб кунад ногаҳ бисёр. Падарону модарон, пардифен шавад дармон.
6: Пардифен беби ва пардифен кидс ҷуз и ҳамешагии рӯзгори модарон. Суспензияи пардифен беби ва пардифен кидс маҳз барои кӯдакони аз 2 моҳа то 2 сола ва аз ин боло то 12 сола аст. Пардифен беби ва пардифен кидс фавран ва бехавф дардро раф карда, илтиҳобу табро нобуд месозад. Суспензияи пардифен беби ва пардифен кидсро аз дорухонаҳо дастрас кунед. Эҳтимоли маҳдудияти истифода дорад. Қаблан бо духтур маслиҳат кунед.
7: Оё дард ба наздикони шумо нороҳатӣ эҷод мекунад? فوراً غمخوری خیش ملهمی پردیفن اکتیف را استفاده برید. فرموله ملهمی پرتاثیر زود به بفته وارد شده درد را سبوک می سازد. عزیزان شما با این ملهم دوباره از زندگی لذت می برند. غمخوری شما این ملهمی پردیفن اکتیف.
8: شما سولفا شدید و آن نه تنها شما را ناراحت میکند. شربت برامیسول سولفا را رفع، نفس کشی را آزاد، خشکی گلو را برطرف میکند. خودی آنه که سولفا نبود. خواهید که سولفا برطرف شود در حال با شما یاری میدهد برامیسول.

Это была теплая душевная композиция Самандара Пулодова, песня, в которой столько легкости, восточного настроения и настоящей искренности. Ну а мы продолжаем наш эфир. Всем доброго времени суток, друзья. У микрофона Тимур Бондишоев, и ближайший час проведем вместе с хорошей музыкой, отличным настроением и самыми интересными новостями этого дня. Оставайтесь на нашей волне, улыбайтесь, и пусть этот день будет по-настоящему добрым. Коротко о погоде на сегодня. Жарко, 32 градуса в столице. Этот день обещает быть спокойным, но продуктивным. Это хорошее время для новых идей, общения и небольших перемен в привычном ритме жизни. Многие почувствуют прилив энергии и желание двигаться вперед, особенно в делах, которые давно откладывались. В личной жизни день благоприятен для искренних разговоров, теплых встреч и восстановления отношений. А вот в финансовых вопросах стоит избегать спонтанных решений и лишних трат. Главный совет дня – доверяйте своей интуиции, но не забывайте о здравом смысле. Иногда именно спокойствие помогает добиться большего. Сегодня отмечается Международный день феминизма. И еще сегодня Международный день картофеля. В этот день в разные годы родились такие известные люди, как советский актер Александр Демьяненко, российская актриса Елена Майорова, шведская певица, солистка группы Roxette Мари Фредриксон. Вот такими яркими именами и событиями запомнился этот день в истории. Ну а мы продолжаем создавать настроение уже здесь и сейчас вместе с музыкой, которая говорит о самом главном – о чувствах. Далее в эфире потрясающая Тина Арена с проникновенной композицией «I want to know what love is». Песня, которая уже много лет находит отклик в сердцах слушателей по всему миру. Слушаем и наслаждаемся.

0: День в истории.
1: 7 в календаре дата, связанная с одной из самых важных общественных тем современности – Международный день феминизма. Это не официальный праздник в узком смысле, а скорее символическая дата, которая объединяет разговор о равных правах, возможностях и роли женщин в обществе. Феминизм как движение возник еще в 19 веке, когда женщины начали массово выступать за право голосовать, получать образование и самостоятельно выбирать профессию. Со временем идеи движения расширились, сегодня феминизм в разных странах по-разному трактуется, но в основе остается одно – стремление к равенству прав и уважению личности вне зависимости от пола. История знает множество важных этапов, от первых суфражисток, добивавшихся избирательного права, до международных соглашений 20 века, закрепивших принципы равных возможностей в труде и образовании. Но главное – это не только исторические даты и документы, это повседневная реальность, в которой все больше людей обсуждают равную оплату труда, доступ к образованию, безопасность и свободу выбора жизненного пути. Феминизм – это часть большого разговора о справедливости и равных возможностях в современном мире. И именно поэтому такие даты в календаре напоминают. История продолжается каждый день, в том числе и сегодня. Это был День в истории. День в истории.

0: Событийный маршрут.
1: Добрый день, уважаемые радиослушатели. Вы на волне 102.2 FM. У микрофона Малика Шарипова. Вы когда-нибудь замечали, как быстро май пролетает? Кажется, только встретили 1 мая, а уже подходит конец последнего месяца весны в этом году. Приветствую вас! Сегодня мы замедлим этот бег и вспомним маяки уходящей весны, даты, изменившие ход истории и нашего настроения. Оставайтесь на волне 102.2 FM, и мы начинаем разговор о главном. Одним из удивительных и приятных событий мая был прошедший в столице фестиваль «Одна ткань из 100 цветов». Это новый масштабный проект, который впервые прошел в Душанбе. По сути, это был грандиозный конкурс и одновременно выставка-ярмарка, посвященная красоте и многообразию таджикской национальной одежды и ремесел. Целью фестиваля было сохранение народных традиций, поддержка женщин-ремесленниц и молодых дизайнеров, повышение патриотизма и самосознания, популяризация национальных тканей, таких как атлас, адрас, чакан. Инициатором выступил Комитет по делам женщин и семьи при правительстве Республики Таджикистан. Финальные туры церемонии награждения прошли на сцене Таджикского театра оперы и балета имени Садриддина Айни. Гран-при получила дизайнер Шахноза Ахмедова. Первое место присудили Душанбе, второе место разделили Хатлонская и Горно-Бадахшанская, третье место – Сагдийская область, Рудаки и Гисар. И, наконец, о главном и важном событии страны. С 25 мая по 28 мая в столице Таджикистана в городе Душанбе прошла 4-я международная конференция высокого уровня по десятилетию «Вода для устойчивого развития», подчеркивая важность водной темы для региона. Основная цель – ускорить выполнение глобальных обязательств в водной сфере и достижение цели устойчивого развития, обеспечение доступа к воде и санитарии для всех, а также подготовить основу для будущих решений этой области. Ключевыми итогами и документами были подписание Душанбинской декларации, которая содержит конкретные рекомендации и практические руководства по решению данного вопроса, Душанбинская рамочная программа, инициатива президента Таджикистана, уважаемого Эмомали Рахмона, для координации водных усилий после 2030 года. Итоговая конференция ООН по водным ресурсам 2028, которая завершит все десятилетие, ее глобальной целью станет подведение итогов определенного курса мирового сотрудничества в этой сфере на последующий период. Как вода, время неумолимо течет. Май был полон событий, надежд и открытий. Мы проводим этот месяц с благодарностью за каждую минуту эфира. Пусть и в вашей жизни уровень воды, добра и тепла только поднимается. Берегите себя и тех, кто рядом. До встречи в летнем эфире.
0: Событийный маршрут.

0: и военный оркестр, передает РИА Новости. Президент России прибыл в Казахстан с государственным визитом 27 мая. В четверг утром началась официальная встреча Путина и Токаева. Лидеры поприветствовали друг друга у Дворца независимости, затем над Астаной пролетели самолеты с российским триколором. В зале официальных встреч Дворца продолжилась торжественная церемония. Путина поприветствовала рота почетного караула, военный оркестр сыграл гимны двух стран, в зале были установлены флаги России и Казахстана. Лидеры также поприветствовали делегации двух государств. Президент Хорватии Зоран Миланович осудил призывы политиков из стран Прибалтики напасть на Калининградскую область. Замглавы МИД России Александр Грушко ранее заявил, что любые попытки со стороны НАТО заблокировать Калининград приведут к тяжелейшим последствиям для авторов таких планов. Глава хорватского государства напомнил, что его страна, как член НАТО, поддерживает солидарность с другими членами согласно 5-й статье Североатлантического договора. Глава государства имеет в Хорватии в основном представительские функции, внутренние и внешнюю политику определяет правительство во главе с премьером Андреем Плинковичем, который проводит курс на милитаризацию. Правительство Хорватии в самом конце 2025 года одобрило выделение из бюджета 14 миллионов евро по линии МИДа на участие Хорватии в программе НАТО по финансированию закупок американского вооружения, техники и боеприпасов для Украины. Премьер Хорватии Андрей Плинкович ранее поддержал увеличение оборонного бюджета стран НАТО до 5% ВВП к 2032 году и высказал ожидание, что экономика его страны позволит уже к 2030 году выйти на показатель в 3% бюджетных отчислений на военные нужды. Глава правительства Хорватии в июне 2025 года напомнил, что Загреб уже достиг показателя в 2% отчислений на оборону, модернизировал свои вооруженные силы до 30% и с тех пор, как он стал премьером в 2016 году, расходы на оборону выросли более чем на 200%. Казахстан рассматривает систему Каспийского трубопроводного консорциума как основной вариант экспорта нефти на внешние рынки. Все остальные маршруты лишь дополнительные, сообщил журналистам министр энергетики Казахстана Ерлан Акинженов. По его словам, на сегодня нет подобного трубопровода, который мог бы эти объемы из Казахстана транспортировать на международные рынки. Он напомнил, что республика сейчас в качестве дополнительных использует трубопровод Казахстан-Китай. Определенные объемы транспортируются через Каспийское море, через Азербайджан и по маршруту Актау-Махачкала. КТК соединяет нефтяные месторождения запада Казахстана и российский на шельфе Каспия с морским терминалом в Новороссийске на Черном море. Протяженность маршрута составляет 1500 километров. Система является основным экспортным маршрутом для казахстанской нефти. На нее приходится более 80% прокачиваемых по трубопроводу объемов из Казахстана. КТК способен транспортировать с казахстанской территории порядка 72,5 миллионов тонн нефти в год и до 83 миллионов тонн нефти в год через Россию. Международная хроника.
1: Главные события политики, экономики, культуры и спорта каждые полчаса в программе «Новости».

саломат дня. В эфире рубрика «Аромат дня». И сегодня говорим о настоящей французской классике парфюмерии Ив Сен-Лоран. Это бренд про смелость, стиль и внутреннюю свободу. Ароматы Ив Сен-Лоран умеют быть одновременно элегантными и дерзкими. Именно за это их любят по всему миру. Сегодняшний герой – легендарный Black Opium. Представьте, вечерний город. Огни, музыка и ощущение, будто впереди целая ночь возможностей. В этом аромате звучат ноты кофе, ванили и белых цветов. Он теплый, чувственный и очень запоминающийся. А если вам ближе легкость и свежесть, обратите внимание на Libre – аромат свободы. В нем сочетаются французская лаванда, апельсиновые цветы, мягкая ваниль – современное звучание для уверенных в себе людей. Парфюм – это не просто запах, это настроение, воспоминания и иногда даже маленькая история, которую человек рассказывает без слов. Пусть ваш сегодняшний аромат вдохновляет, придает уверенности и делает день особенным. С вами была рубрика «Аромат дня». До встречи в эфире. Аромат дня.

Изучаем английский легко. Сегодня мы разберем культовую балладу группы Roxette «It Must Have Been Love». Это песня о прошедшей любви, красивой, но ушедшей. А еще она – настоящий кладезь полезных английских выражений. Начнем с названия. It must have been love. Это должно быть была любовь. Выражение must have been используется, когда мы делаем вывод о прошлом. Героиня понимает, что любовь была, но теперь ее уже нет. Следующая строка. But it's over now. Но теперь все кончено. Коротко, но емко. Отличная фраза, чтобы выразить, что что-то завершилось окончательно. Обратите внимание на строчку «Make believing we are together», притворяясь, что мы вместе. «Make believe» — это воображение, фантазия, притворство. Здесь оно в форме глагола «притворяться». А вот еще одна фраза. И, наконец, «It's where the water flows, it's where the wind blows». Туда, куда течет вода, куда дует ветер. Красивая метафора непостоянства и перемен. Отличный пример образного английского. Попробуйте переслушать песню и мысленно перевести строки. Это отличная практика. Roxette не только трогают душу, но и помогают нам выучить живой английский. И пусть изучение английского будет таким же мелодичным, как и все песни группы Roxette. До следующего музыкального урока. Учим язык с удовольствием.

изучаем английский легко. Просто музыка на 102 и 2 FM. The Guitar Speller. Zorba's Dance. Это рубрика «Просто музыка», где слова становятся лишними, а настроение рождается в каждой ноте. Сегодня в эфире мелодия, которая мгновенно переносит нас к солнечному морю, белым улочкам, шуму волн и атмосфере настоящего греческого праздника жизни. Слушайте знаменитую танец Зорбы в исполнении «Die Guitar Speller» – «Zorbas Dance». Добавьте громкости и просто наслаждайтесь музыкой.

0: Мобильный подход к креативным новостям.
1: Информационная служба 102.2 FM. Садуи Душанбе.
2: Здравствуйте, у микрофона Тимур Бандишоев. Главные новости к этому часу. В рамках 4-й международной конференции высокого уровня по международному десятилетию действий «Вода для устойчивого развития» 2018-2028 состоялась встреча председателя Верховного суда Республики Таджикистан Рустама Мирзозода с председателем экономического суда Содружества независимых государств Германом Нурбаевым. Как сообщает агентство «Ховар», в ходе встречи стороны обсудили текущее состояние и перспективы развития судебного сотрудничества в пространстве Содружества независимых государств, роль экономического суда СНГ как важного координирующего органа судебно-правового взаимодействия, а также приоритетные направления деятельности Совета председателей Верховных судов государств, участников СНГ. Собеседники выразили готовность к дальнейшему укреплению и расширению судебного сотрудничества. В продолжение Герман Нурбаев встретился с судьями Верховного суда, где состоялся обмен мнениями по актуальным вопросам судебной практики государств СНГ, путям совершенствования судебной деятельности и значению развития прямого профессионального диалога между судьями. Также дал конкретные ответы на вопросы судей. В Бишкеке состоялось заседание министров финансов и председателей центральных банков государств, членов Шанхайской организации сотрудничества, в работе которого приняла участие делегация Республики Таджикистан. В состав таджикской делегации вошли министр финансов Республики Таджикистан Файзеддин Кахурзода и заместитель председателя Национального банка Таджикистана Сироджидин Икроми. В ходе заседания участники обсудили актуальные вопросы финансового и инвестиционного сотрудничества, а также меры по укреплению макроэкономической устойчивости государства. Государств-членов ШОС. Выступая на заседании, Файзеддин Кахурзода подчеркнул важность дальнейшего расширения финансового взаимодействия в рамках организации. Он отметил, что в 2025 году объем внешнеторгового оборота Таджикистана со странами ШОС составил 9,5 миллиардов долларов, а совокупный объем инвестиций государств-членов ШОС в экономику страны за период 2007-2026 годов превысил 16,5 миллиардов долларов. Таджикская сторона выступила за активизацию работы по созданию Банка развития ШОС, формирование единого портфеля приоритетных инвестиционных проектов в сферах энергетики, транспорта, логистики, цифровой инфраструктуры и зеленой экономики, а также за расширение сотрудничества в области устойчивого финансирования и реализации климатических инициатив. В Вашингтоне по инициативе посольств Таджикистана, Кыргызстана, Узбекистана и Евразийского центра Атлантического совета состоялась пресс-конференция, посвященная обсуждению полного урегулирования пограничных вопросов, Худжанской декларации и вечной дружбе и региональном сотрудничестве. Чрезвычайный полномочный посол Республики Таджикистан в Соединенных Штатах Америки Завки Завхизода отметил, что благодаря высокой политической воле президента Республики Таджикистан, лидера нации уважаемого Эмомали Рахмона и президента Кыргызской Республики, уважаемого Садыра Жапарова, многолетний пограничный спор между Таджикистаном и Кыргызстаном получил полное и окончательное решение, что является важным историческим событием и редким случаем в международной практике. Также была подчеркнута историческая значимость Худжанской декларации о вечной дружбе от 31 марта 2025 года и договора между Республикой Таджикистан, Кыргызской Республикой и Республикой Узбекистан о точке соединения государственных границ трех стран. Представители Таджикистана в ходе участия в мероприятии 93-й Генеральной Ассамблеи Всемирной Организации Здоровья Животных в Париже провели двусторонние встречи с президентом Совета Организации. Сообщается, что в ходе форума были обсуждены вопросы профилактики инфекционных заболеваний животных, укрепления продовольственной безопасности и внедрения международных ветеринарных стандартов. В ходе встречи заместителя председателя Комитета продовольственной безопасности при правительстве Республики Таджикистан Мустафо Муминзода с президентом Совета Организации Сузаной Помбо, заместителем генерального директора организации Бабой Соумара и региональным руководителем организации по Центральной Азии Мерики Тайтубаевым были рассмотрены вопросы развития ветеринарной отрасли, укрепления технического сотрудничества и подготовки специалистов. Делегация специалистов сельского хозяйства города Душанбе в рамках международного сотрудничества посетила международную выставку сельскохозяйственной техники в Китае. Мероприятие организовано с целью изучения новейших технологий и обмена опытом в аграрной сфере. На выставке были представлены различные образцы современной сельскохозяйственной техники, включая автоматизированные тракторы, системы капельного орошения, уборочные комбайны и цифровые технологии управления земельными ресурсами. Это были главные новости к этому часу.

0: Вашу информацию вы можете отправлять на электронную почту sadopress@gmail.com или по телефону 227-74-77. Мы готовы к сотрудничеству.
1: Когда ты кашляешь, как старый трактор? Когда мокрота решила остаться надолго? Бро, пора звать Ламбратин! Ламбратин – не просто муколитик. Ламбратин – это генеральная уборка для твоих легких. Разжижает, выгоняет, отпускает.
2: О, вот это другое дело.
3: Ламбратин, выдохни с кайфом и не забудь спросить в аптеке.
4: Ты живешь в активном ритме, ставишь перед собой цели и достигаешь их. Но организму нужна поддержка. Линдавит для мужчин – комплекс витаминов и минералов с женьшенем, который помогает поддерживать высокий уровень энергии и выносливости. Усиливать защитные силы организма, легко справляться со стрессом. Будь на пике своих возможностей. Линдавит для мужчин – твоя энергия, твоя сила.
3: Спрашивайте в аптеках вашего города.
5: Сифил агар шавад бемор, хаста бошад ва афгор. Ашки чашмаш шаш қатор, бозӣ накунад зинҳор. Хобакаш шавад душвор, таб кунад ногаҳ бисёр. Падарону модарон, пардифен шавад дармон.
6: Пардифен бебе ва пардифен кидс ҷуз и ҳамешагии рӯзгори модарон. Суспензияи пардифен бебе ва пардифен кидс маҳз барои кӯдакони аз 2 моҳа то 2 сола ва аз ин боло то 12 сола аст. Пардифен бебе ва пардифен кидс фавран ва бехавф дардро раф карда, илтиҳобу табро нобуд месозад. Суспензияи пардифен бебе ва пардифен кидсро аз дорухонаҳо дастрас кунед. Эҳтимоли маҳдудияти истифода дорад. Қаблан бо духтур маслиҳат кунед.
7: Оё дард ба наздикони шумо нороҳатӣ эҷод мекунад? فوراً غمخوری خیش ملهمی پردیفن اکتیف را استفاده برید. فرموله ملهمی پرتاثیر زود به بفته وارد شده درد را سبوک می سازد. عزیزان شما با این ملهم دوباره از زندگی لذت می برند. غمخوری شما این ملهمی پردیفن اکتیف.
8: شما سلفا شدید و آن نتنها شما را نراحت می کند. شربت برمیسال سلفا را رف نفس کشی را آزاد خشکی گلو را برطرف می کند. خودی آنه که سلفه نبود. خواهید که سلفه برطرف شود در حال با شما یاری می دهد برمیسال.

0: Рак – слово, которое пугает. Оно вызывает тревогу, страх и множество вопросов. Но знание – это сила. Чем больше мы знаем, тем увереннее можем действовать. Сегодня в эфире Ирина Умарова поможет нам разобраться в этой непростой теме без паники, но с максимальной честностью и опорой на факты. Тебе слово, Ирина.
1: Приветствую тебя, Тимур, и всех тех, кто в эти минуты вместе с нами на волне 102.2 FM. С вами Ирина Умарова, и сегодня в нашей рубрике мы продолжим разговор о раке. Наша цель – дать вам достоверную информацию, развеять мифы и поддержать тех, кто столкнулся с этой проблемой. Оставайтесь с нами. Возможно, я ошибаюсь, но, как мне кажется, для эфира на радио обычные вопросы вроде «что такое рак» или «как часто проверять родинки» не совсем подходят. Почему? Да потому что они звучат на каждой волне. Я считаю, что радиоформату нужны хлесткие и цепляющие темы, которые заставят, к примеру, водителей в пробках прибавить громкость, а вот домашних слушателей отвлечься от дел, присесть и дослушать медицинскую рубрику на нашей волне до конца. К серьезному разговору я приглашаю эксперта, доктора медицинских наук, врача-онколога Евгения Юрьевича Неретина. Если позволите, Евгений Юрьевич, от себя я задам сегодня множество тех самых цепляющих вопросов. Каково это каждый день сообщать людям самый страшный диагноз в их жизни? Это мой первый вопрос к вам.
2: Добрый день, Ирина. Добрый день, уважаемые слушатели. Большое спасибо за этот вопрос. Честно, данный вопрос тяжелее, чем любой другой медицинский, чем постановка какого-либо диагноза. Потому что, к сожалению, на него нет готового алгоритма из учебника. Знаете, я часто вспоминаю свою первую такую беседу. Это была молодая женщина, двое детей, а диагноз – рак молочной железы. Я готовился минуты три, подбирал слова на приеме. Когда открыл рот, увидел в ее глазах не страх, а надежду. Она уже знала, что я скажу. Но ждала от меня обещания, что я буду бороться с ней до конца. Так вот, каково это – сообщать страшный диагноз каждый день. Снаружи – это работа, а внутри – огромные противоречия. С одной стороны, я врач, я знаю – правда – это лекарство. Без нее пациент не начнет лечения, не мобилизуется, не победит. А с другой стороны, ты берешь на себя роль судьбы. И каждое твое слово – это, можно сравнить с землетрясением в чужой жизни. Что я при этом чувствую? Я не привыкаю. Если врач говорит, рак – это насморк, то он выгорел. Ему пора уходить из профессии. Каждый раз постепенно что-то сжимается. Но я научился не показывать этого. Потому что в ту секунду, когда ты произносишь диагноз, ты должен быть для человека стеной. Твердой, спокойной, надежной. Не другом. Другом это будет психолог. Не родственником. У них своя боль. Ты стратег, который говорит, это война. Вот карта боя. Вот твое оружие. Пойдем. Самое страшное в этом диагнозе не сам диагноз, а секунда после. Когда весь мир рушится, когда человек перестает дышать, слышать. И твоя задача не уйти, не сказать все и выписать направление, а твоя задача дождаться, пока он вернется из этого обморока, посмотреть в глаза и сказать «Я с вами». Мы начинаем завтра в 8 утра. Приводите близких, будем дальше жить. А еще есть второй слой. Когда ты сообщаешь диагноз и знаешь, что шансы малы, но ты не имеешь права отнимать надежду, ложную или истинную. Потому что чудеса в онкологии иногда случаются. И они случаются у тех, кто сражается до конца. Но в целом, если подвести итог всему, что я хотел сказать, каждый день идти на работу и говорить «у вас рак» – это как нести на плечах чужую боль, не имея права уронить ее. И при этом находить силы улыбнуться следующему пациенту, который стоит в коридоре. Мы, онкологи, не герои. Мы просто люди, которые выбрали быть честными и добрыми в самый страшный момент чужой жизни. И знаете, когда пациент через год приходит с чистыми снимками и говорит «спасибо за тот разговор», ради этого стоило проходить через это каждый день.
1: Евгений Юрьевич, онкологи каждый день сталкиваются с болью и страхом пациентов. Что служит вам опорой? Какие внутренние или профессиональные механизмы помогают не утратить чуткость? но и не сломаться самому. Я бы сказала бы так. Есть ли у вас профессиональная броня?
2: Да, большое спасибо за вопрос, Ирина. Вы копаете очень глубоко. Часто этот вопрос любят задавать и журналисты, и какие-либо студенты, медики, которые приступают к своей профессиональной деятельности. Профессиональная броня. Очень красивое слово. Давайте сразу честно. Да, она существует. Но это, скорее всего, не латы, а очень тонкая, но прочная мембрана. Как же она работает? Рассмотрим несколько этапов. Первый этап. Несколько лет. Человек выступает из медицинского университета. Приходит на работу. Брони и защиты никакой нет. Ты пропускаешь каждого пациента через себя. Переживаешь в ординаторской. Видишь лица тех, кому не смог помочь. Это нормально. Это значит, что ты живой человек. Что же происходит потом? Потом происходит понимание. Если я буду переживать над каждым, я перестану быть полезным. Эмоциональные качели разрушают врача быстрее, чем радиация. И тогда мозг постепенно начинает сам выстраивать защиту. Разберем компоненты. Что же входит в эту броню? Первое – это определенные ритуалы. Например, я не говорю, у вас рак, и все, это конец, как вот любят говорить большинство пациентов. Я говорю, у вас такая-то стадия, такой-то гистотип, вот план А, вот план Б, будем лечиться по этому плану, идем по этому алгоритму, проходим такие-то обследования. И что же потом становится? Болезнь становится задачей с цифрами, сроками, этапами. Когда есть план, страх отступает и для меня, и для пациента. Второе – это профессиональная деформация. Но не та, она идет с плюсом. Мы, онкологи, с годами начинаем видеть не человека с раком, а человека с конкретной поломкой в клетке. Может быть, это звучит цинично, но это своего рода защита. У хирурга, например, когда он оперирует не живот, он оперирует аппендикс. Если думать о боли каждую секунду, то, соответственно, начинают дрожать руки. Ну и третье, конечно же, психологическая защита – это юмор. Да, хочу отметить, что в ординаторской онкологии очень часто шутят. Черные, страшные шутки, которые могли бы быть для некоторых обывателей. Для постороннего это было бы дико. Но для врачей это своего рода клапан, чтобы выпустить пар. Мы не смеемся над больными, мы смеемся над ситуацией, над бессилием, над абсурдом болезни. Ну, иначе захлебнешься. Ну, какие же будут отрицательные моменты? Броня могут давать трещины. Например, когда умирает пациент, которому прошел 3 года. Или когда заболевает коллега. В эти моменты броня исчезает, и ты снова становишься обычным человеком. Так что же нас спасает по-настоящему? Не броня, а несколько вещей. Во-первых, это команда. Мы держимся друг за друга. Если одному тяжело, то другие подхватят. Четкое разделение. Я делаю все возможное в кабинете. А после смены я иду домой. И стараюсь быть тем, кем я есть. Искусство переключаться – это тоже главная броня. Что же самое опасное, Ирина? Это не отсутствие брони, а когда она становится слишком-слишком толстой. Когда врач перестает видеть в пациенте человека. Когда говорит «Ваше время вышло». Вот это уже является выгоранием. И коллеги, которые дошли до этого, ну, их, к сожалению, надо спасать. Отправлять к психологу, либо надо идти в отпуск. Поэтому мой лаконичный ответ – да, броня есть, но она не железная, она из живых нервов, закаленным опытом. И мы ее постоянно чиним, потому что без нее нельзя работать. А с полной глухой броней жить тоже нельзя. Большое спасибо, что подняли эту тему и спросили об этом. Это очень важная тема.
1: Скажите, пожалуйста, а что вы говорите человеку, который только сейчас вот узнал о диагнозе? У меня даже вот голос задрожал. Скорее всего, он, наверное, плачет, сжимая в руках бумажку с результатами анализов. Что вы говорите таким людям?
2: Ирина, большое спасибо за вопрос. Вы описали сцену, которую я вижу почти каждый день на протяжении многих десятилетий. Человек сидит, сжимает бумажку, плачет. Иногда молча, иногда навзрыд. Мир для него только что рухнул. И в этот момент любые мои слова могут либо добавить боли, либо стать первой опорой. И что же я делаю первую секунду? Я не говорю ничего вообще. Я просто сажусь рядом. Не за соседний стул, а на соседний стул, на одном уровне. Подсаживаюсь к пациенту. Убираю планшет, ручку, все, что между нами, и жду. Даю человеку выдохнуть, потому что в первые 10 секунд после слова «рак» мозг не слышит ничего. Абсолютно. И что же потом я ему говорю? Первое. Я беру бумажку, кладу ее на стол и говорю. Давайте вместе посмотрим. Сейчас здесь написано название болезни. Но это не приговор. Это просто наша с вами отправная точка. Второе. Я не говорю, что все будет хорошо, потому что это ложь. И человек это чувствует. Я говорю правду, но не всю сразу. Например, у вас действительно злокачественная опухоль. Но у нас есть план. И я никогда не отпущу вас одного. Третье. Я даю ему простую и четкую инструкцию на ближайшие сутки. Без медицинских терминов. Ну, примерно может быть выглядит так. Сейчас вы пойдете домой, позвоните своему самому близкому человеку. Тому, кто сможет просто молча обнять. Не ищите ничего в интернете. Не читайте форумы. Завтра, например, в 10 утра, вы придете ко мне с мужем, женой, дочкой. С тем, кто будет вас слушать и запоминать. Потому что сейчас вы не запомните даже половину всего того, что я вам скажу. И тогда я расскажу пошагово, какие анализы, какое лечение, какие сроки. И, наконец, четвертое, самое важное. Я смотрю ему в глаза и говорю, вы не одни, я здесь. Мы будем разбираться вместе. И знаете что? Многие из моих пациентов, которые плакали вот так же, как сейчас, живы, здоровы, растят внуков. Рак – это очень тяжело. Но это не конец. Это начало очень серьезного пути. И я профессиональный проводник. Я знаю дорогу. Пойдемте. Ирина, заметьте, я ни разу не сказал, не плачьте. Плакать можно и нужно. Я не запрещаю чувства. Просто я рядом. Что же категорически нельзя делать, на мой взгляд, в этот момент? Нельзя говорить, ну что вы раскисли, а других еще хуже. Вы и сами виноваты, что так случилось. Это убивает. Нельзя выписывать направление на химиотерапию в тот же день. Человек не в состоянии принять решение. Нельзя оставлять его одного с бумажкой и талоном к другому врачу. Что я чувствую в этот момент? Я не плачу вместе с ним. Это было бы непрофессионально с моей стороны. Но внутри у меня сжимается все. Каждый раз я надеюсь, что найду правильные слова. Потому что иногда правильно сказанное «я с вами» лечит не хуже, чем хирургический скальпель. Знаете, Ирина, что говорит такой пациент через год после лечения? Он не говорит «спасибо за химию». Он говорит «спасибо, что в тот день вы не отвернулись». «Спасибо, что взяли за руку». «Спасибо, что назвали по имени и сказали «пойдем». Вот в этом заключается наша работа. Не только, как говорят обыватели, резать и лечить, но быть рядом в ту самую минуту, когда мир рассыпается на куски. Большое спасибо за этот профессиональный вопрос.
1: Евгений Юрьевич, и последний вопрос. Что самое важное пациент должен услышать от вас в вашем кабинете?
2: Данный вопрос – это квинтэссенция всего, что мы делаем. Потому что после того, как человек услышал рак, мозг наполняет пустота. И в эту пустоту может прийти либо паника, либо надежда. И моя задача – дать надежду. Но не сладкую ложь, а твердую, как бетон. Итак, что же самое важное, что пациент должен услышать от меня в самый первый день? Назову три фразы. Первая фраза – она самая короткая. «Я с вами». Звучит просто, но за ней стоит все. Ты не один. Твой врач не бросит тебя после направления. Он не исчезнет. Он будет рядом на каждом этапе. От этого стула в кабинете до последнего дня лечения. «Я с вами» – это обещание. Вторая фраза – это не ваша вина. Поверьте, 9 из 10 пациентов в глубине души думают, я сам довел, я неправильно жил, это мне за наказание, за какие-то грехи. Им нужно услышать, что рак – это не кара, это биология. Сбой в одной клетке, и стыдиться здесь нечего. Когда я говорю, это не ваша вина, с плеч падает гора. Третья, самая важная, на мой взгляд, фраза. У нас есть план. Человек боится боли, он боится неизвестности, что будет завтра, через месяц, успею ли я, умру ли я в мучениях. Поэтому, когда я открываю папку, говорю, вот карта, сначала биопсия, потом компьютерная томография, потом в зависимости от полученных результатов либо операции, либо полихимиотерапии. Вот необходимые сроки, контакты. Вот что делаете завтра в 9 утра. И что же? Страх отступает, потому что хаос превращается в четко составленный план. В дорогу. Да, дорога тяжелая, но по ней можно идти. Если же сложить три фразы в одну смысловую конструкцию, получится так. Вы не одни, вы не виноваты, мы идем по плану. И я знаю, куда вести. Это не магия, это современная медицина. Но в тот момент, когда человек держится за бумажку с диагнозом и плачет, эти слова работают лучше любого успокоительного. Потому что они возвращают ему главное – это способность смотреть вперед, а не в пол. И еще один секрет. Когда я говорю это, я всегда смотрю в глаза. Без телефона, без рецептов на столе. Только я, пациент и тишина между словами. Потому что прикосновение – это тоже важная фраза. Иногда я беру пациента за руку. Вообще хочу в заключение сказать. Мы рассмотрели многие психологические аспекты сложности в работе врача-онколога. И это разговор очень важный. И большое вам спасибо, что вы подняли эти глубокие темы. Также необходимо знать, чтобы люди знали, онколог – это не чудовище с диагнозом. Он тот, кто встает рядом в самый темный час и зажигает свет. Правдивый, но это свет. Свет надежды. Спасибо.
1: Благодарю нашего эксперта, доктора медицинских наук, врача-онколога Евгения Юрьевича Неретина. Скажу честно, разговор вышел по душам, но был эмоционально непростым для меня. Тема рака – одна из самых сложных. На этом наша рубрика «О здоровье» завершается. Хочу, чтобы каждый, кто оказался в плену у этой болезни, понимал. Рак – это не точка, а запятая. За ней борьба, поддержка, лечение, а главное – жизнь. Настоящее, полное, несмотря ни на что. С вами была я, Ирина Умарова. Прощаюсь с пожеланиями здоровья и передаю слово своему коллеге Тимуру Бондишоеву.
0: Если что-то осталось неясным или у вас появились новые вопросы, смело пишите нам или присылайте голосовые сообщения. Мы ценим каждое обращение и постараемся ответить максимально подробно. Большое спасибо ведущей Ирине Умаровой за то, что нашла нужные слова и смогла так открыто и честно обсудить эту тему. Разговор на радио «Садой Душанбе» получился по-настоящему полезным и поддерживающим для тех, кто сейчас борется с этой болезнью.
3: В эфире информационная служба радио «Садой Душанбе». Оперативные и достоверные события республики и мира в программе «Новости».
0: Международная хроника. Торжественная церемония встречи президента России Владимира Путина и лидера Казахстана Касым-Жомарта Токаева прошла во Дворце независимости в Астане. В ней приняли участие рота почетного караула и военный оркестр, передает РИА Новости. Президент России прибыл в Казахстан с государственным визитом 27 мая. В четверг утром началась официальная встреча Путина и Токаева. Лидеры поприветствовали друг друга у Дворца независимости, затем над Астаной пролетели самолеты с российским триколором. В зале официальных встреч Дворца продолжилась торжественная церемония. Путина поприветствовала рота почетного караула, военный оркестр сыграл гимны двух стран, в зале были установлены флаги России и Казахстана. Лидеры также поприветствовали делегации двух государств. Президент Хорватии Зоран Миланович осудил призывы политиков из стран Прибалтики напасть на Калининградскую область. Замглавы МИД России Александр Грушко ранее заявил, что любые попытки со стороны НАТО заблокировать Калининград приведут к тяжелейшим последствиям для авторов таких планов. Глава хорватского государства напомнил, что его страна, как член НАТО, поддерживает солидарность с другими членами согласно 5 статье Североатлантического договора. Глава государства имеет в Хорватии в основном представительские функции, внутреннюю внутреннюю и внешнюю политику определяет правительство во главе с премьером Андреем Плинковичем, который проводит курс на милитаризацию. Правительство Хорватии в самом конце 2025 года одобрило выделение из бюджета 14 миллионов евро по линии МИДа на участие Хорватии в программе НАТО по финансированию закупок американского вооружения, техники и боеприпасов для Украины. Премьер Хорватии Андрей Плинкович ранее поддержал увеличение оборонного бюджета стран НАТО до 5% ВВП к 2032 году и высказал ожидание, что экономика его страны позволит уже к 2030 году.

0: Энергетики Казахстана Ерлан Акинженов. По его словам, на сегодня нет подобного трубопровода, который мог бы эти объемы из Казахстана транспортировать на международные рынки. Он напомнил, что республика сейчас в качестве дополнительных использует трубопровод Казахстан-Китай. Определенные объемы транспортируются через Каспийское море, через Азербайджан и по маршруту Актау-Махачкала. КТК соединяет нефтяные месторождения запада Казахстана и российский на шельфе Каспия с морским терминалом в Новороссийске на Черном море. Протяженность маршрута составляет 1500 километров. Система является основным экспортным маршрутом для казахстанской нефти. На нее приходится более 80% прокачиваемых по трубопроводу объемов из Казахстана. КТК способен транспортировать с казахстанской территории порядка 72,5 миллионов тонн нефти в год и до 83 миллионов тонн нефти в год через Россию. Международная хроника.
1: Главные события политики, экономики, культуры и спорта. Каждые полчаса в программе «Новости».

Сегодня день рождения у женщины, чей голос невозможно спутать ни с одним другим, у Мари Фредриксон. Шведская певица, композитор и солистка легендарного дуэта Roxette стала одним из символов мировой поп-музыки 90-х. Ее голос звучал на стадионах, в кино, на кассетах и радиостанциях по всему миру. Искренне, мощно и очень эмоционально.

Вместе с Пером Гэсли Мари подарила слушателям десятки хитов, которые знают даже те, кто никогда специально не слушал Roxette. «It must have been love», «Listen to your heart», «Spending my time» – песни, в которых было удивительное сочетание силы и нежности. Интересно, что мировая популярность Roxette началась почти случайно. Один из американских студентов привез их альбом из Швеции домой, и песни группы неожиданно попали на местное радио.

После этого Роксет узнал весь мир. Ее песни до сих пор звучат современно, потому что в них есть самое важное – искренность. А такие песни не стареют.

Даже после тяжелой болезни Мари продолжала записывать музыку и выходить на сцену, оставаясь примером невероятной силы и любви к своему делу. Но главное в Мари Фредриксон не только музыка. Ее всегда любили за настоящие эмоции, внутреннюю стойкость и умение петь так, будто каждая строчка прожита лично.

Сегодня мы вспоминаем ее творчество, ее удивительный голос и песни, которые продолжают звучать спустя годы. С днем рождения, Мари Фредриксон, и слушаем «Роксетт».

0: Когда ты кашляешь, как старый трактор? Когда мокрота решила остаться надолго? Бро, пора звать Ламбратин! Ламбратин – не просто муколитик. Ламбратин – это генеральная уборка для твоих легких. Разжижает, выгоняет, отпускает.
1: О, вот это другое дело.
2: Ламбратин, выдохни с кайфом и не забудь спросить в аптеке.
3: Ты создаешь красоту, наполняешь мир гармонией и светом. И твое здоровье – это твоя сила. Линдовид для женщин – это баланс витаминов и минералов, который помогает тебе сиять каждый день. Витамины группы В и А, биотин, железо и цинк. Красота и здоровье кожи, волос и ногтей. Энергия, легкость и хорошее самочувствие. Будь в гармонии с собой. Линдовид для женщин – твой источник красоты и энергии. Спрашивайте в аптеках вашего города.
4: Радио Садои Душанбе, радио и Мардумис.
5: Бомо, хам на волбош.

0: сулфа шудед ва он на танҳо шуморо нороҳат мекунад. Шарбати брамисол сулфаро раф, нафаскаширо озод, хушкии гулуро бартараф мекунад. خودی آنه که سلفه نبود. خواهید که سلفه برطرف شود در حال با شما یاری می دهد برمیسال.
1: طفل اگر شود بیمار خسته باشد و افگار اشک چشمش شش قطار بازی نکند زینهار خوابکش شود دشوار تب کند ناگه بسیار پدران و مادران پردیفن شود درمان
2: پردیفن بیبی و پردیفن کیتز جوز ای همیشه گی روزگار مادران سوسپنزیه پردیفن بیبی و پردیفن کیتز محض برای کودکانی از دو ماه تا دو ساله و از این بالا تا 12 ساله است پردیفن بیبی و پردیفن کیتز فوران و بی خوف درد رو رفع کرده التهاب و تب رو نابود می‌سازد سوسپنزیه پردیفن بیبی و پردیفن کیتز رو از داروخانه ها دسترس کنید احتمال محدودیت استفاده دارد قبلا با دکتر مصلحت کنید
3: Ты создаешь красоту, наполняешь мир гармонией и светом. И твое здоровье – это твоя сила. Линдовид для женщин – это баланс витаминов и минералов, который помогает тебе сиять каждый день. Витамины группы В и А, биотин, железо и цинк. Красота и здоровье кожи, волос и ногтей. Энергия, легкость и хорошее самочувствие. Будь в гармонии с собой. Линдовид для женщин – твой источник красоты и энергии. Спрашивайте в аптеках вашего города.
4: Оё дард ба наздикони шумо нороҳатӣ эҷод мекунад? Фавран ғамхори хеш. Малҳами Пердифен Активро истифода баред. Формулаи малҳами пуртаъсир зуд ба бофтаҳо ворид шуда, дардро сабук месозад. Азизони шумо бо ин малҳам дубора аз зиндагӣ лаззат мебаранд. Ғамхори шумо ин малҳами Пердифен Актив.
5: Когда ты кашляешь, как старый трактор? Когда мокрота решила остаться надолго? Бро, пора звать Ламбратин! Ламбратин – не просто муколитик. Ламбратин – это генеральная уборка для твоих легких. Разжижает, выгоняет, отпускает.
6: О, вот это другое дело.
7: Ламбратин, выдохни с кайфом и не забудь спросить в аптеке.
8: Радио Исадой Душанбе, радио и Мардумис. Бомо, хам на волбош.

0: این خبر و گزارش ها از موج صدا 102.2 FM سلام دوشنبه.
1: Когда ты кашляешь, как старый трактор?
2: Когда мокрота решила остаться надолго?
1: Бро, пора звать Ламбратин!
2: Ламбратин – не просто муколитик. Ламбратин – это генеральная уборка для твоих легких. Разжижает, выгоняет, отпускает.
3: О, вот это другое дело.
4: Ламбратин, выдохни с кайфом и не забудь спросить в аптеке.
5: Ты живешь в активном ритме, ставишь перед собой цели и достигаешь их. Но организму нужна поддержка. Линдовид для мужчин – комплекс витаминов и минералов с женьшенем, который помогает поддерживать высокий уровень энергии и выносливости. Усиливать защитные силы организма, легко справляться со стрессом. Будь на пике своих возможностей. Линдовид для мужчин – твоя энергия, твоя сила.
4: Спрашивайте в аптеках вашего города.
6: Гузуриши муфасал.
7: Дар донишгоҳи миллии Ҷумҳурии Тоҷикистон таҳти унвони ҷоизаи байналмилали Абу Али ибни Сино ва нақши он дар рушди илми тиб ва тандурустии ҷаҳон ҳамоиши илми аммалӣ баргузор гардид. Гузориши ҳамкорамон Салмон Султонзода аз рафти ин ҳамоиш.
8: Ҳамоиши илми аммалӣ дар бинои марказии донишгоҳи миллии Ҷумҳурии Тоҷикистон баргузор гардид. Дар кори он устодону донишҷӯёни донишгоҳ, намояндагони васоити ахбори умма иштирок намуданд. Эмомалӣ Насриддинзода, ректори донишгоҳи миллии Тоҷикистон, зимни суханронӣ худ қайд кард, ки Абу Али ибни Сино на танҳо дар соҳаи тиб, балки дар пешрафти илмҳои фалсафа, ҳуқуқ, ситорашиносӣ ва шеъру шоирӣ саҳми худро гузоштааст.
9: баъд аз расонидани фармон барои ҷоизаи бо номи Абу Али ибни Сино, ки ин вишагиҳои махсуси худро чанде аз онҳоро мо номбар кардем, дар сатҳи байналмилалӣ эътибору эҳтимоли миллати тоҷик, давлати тоҷикистон ва чунин фарзанде, ки на танҳо дар соҳаи илми тиб, балки дар соҳаҳои гуногун, дар соҳаи фалсафа, дар соҳаи ҳуқуқшиносӣ ва ситорашиносӣ, шеъру шоирӣ, балки дар ҳамаи самтҳои ҳаёти иҷтимоӣ назари хешро баён намудааст.
8: در ادامه همایش استادان دانشگاه معروضه و مقاله های خود را آید به تشبسی پیشوای ملت و نقش با سزای ابو علی ابن سینا در رشد علم طب جهانی پیشنهاد حاضری نمودند. زرینه رفیع و دکتر علم های طب، پروفسور و مدیر کافدرای اکوشری و گینکولوژی دانشگاه ضمن برآمدش از جمله گفت:
10: اصولهای گوناگونی تشخیص را از تجربه تحقیق مغز توی شب و نفس را مفصل تاسیس کرده است. این اصولها امروز هم در طب معاصر استفاده میشوند. ابن سینا بیمار را تنها همچون شخصی که یک بیماری جداگانه دارد نمیدید، بلکه او را همچون یک ارگانیزم یگانه و پوره بررسی میکرد.
8: مورد ذکر است که پس از پیشنهاد معروضه های علمی، همایش علمی عملی تحت عنوان جایزه بین المللی ابو علی ابن سینا و نقش آن در رشد علمی طب و تندرستی جهانی با مذاکره ابراز اندیشه های عالمان و دانشمندان آید به سهم با سزای ابو علی ابن سینا و حیات فعالیت این ابرمرد تاجیک خاتمه یافت. سلمان سلطانزاده، صدای دوشنبه.
11: رادیوی صدای دوشنبه، رادیوی مردمی است. با ما هم نوا باش.

создаешь красоту, наполняешь мир гармонией и светом. И твое здоровье – это твоя сила. Линдовид для женщин – это баланс витаминов и минералов, который помогает тебе сиять каждый день. Витамины группы В и А, биотин, железо и цинк. Красота и здоровье кожи, волос и ногтей. Энергия, легкость и